Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kung Staphylus London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: новых эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
1: Around the world.

0: Реклама. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Что ты

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем плюс 17-19, в Минске 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот я, в общем, заметил главный прикол этого лета.
2: Да.
1: Оно вообще непредсказуемое, как настроение моей второй половинки.
2: Да.
1: Ну вот просто как такое может быть? Даже сегодня утром я выхожу, ну да, согласен, солнышка нет, может быть где-то прохладно. Все, ну дождя нет, нет дождя. Я выхожу к машине, вот только я спустился да. с парапета, понимаешь? И ливанул дождь. Я еду, дождь, подъезжаю. Выхожу, дождь закончился.
2: Я, можно, спроецирую тогда, раз ты о второй половинке заговорил, спроецирую такой диалог. Дорогая, у нас уже, ну, на карте не очень много денег, давай пока ВБ, Озон приостановим. Хорошо? Хорошо. Ты-дынь!
1: Да.
2: Ты-дынь! Это да. вот наша погода.
1: Да, это оно. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Всем доброго утра, это Радиус FM, это Пробудители. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, это твой гороскоп на этот понедельник.
1: Далее улыбнула первые на этой неделе мемы и шутки из интернета.
2: А еще пока ты спал. Расскажем о диких привычках девушки, которые привели к разрыву отношений.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, какие важные данные украли хакеры в Великобритании и кому проиграла Арина Соболенко.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: На неделе Беларусь отметила День независимости. Главный государственный праздник объединил белорусов. Торжества прошли по всей стране. Цветы легли к мемориалам и памятникам. А вечером миллионами голосов прозвучал наш гимн. Это уже стало традицией суверенной страны. И закончилось все праздничными салютами. Картина Марка Шагала «Прогулка», которую после 6 июля планировали вернуть обратно в русский музей, останется в Минске до октября. Об этом договорились премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении появилась как раз в день рождения художника 6 июля. В Великобритании хакеры взломали почту 80 тысяч сотрудников правительства и МИД и выставили на продажу их данные. В результате взлома были раскрыты учетные данные сотрудников, работающих за рубежом, в том числе в посольствах в Таиланде и на Маврикии. Как указывают СМИ, эти данные продаются в Даркнете за 60 тысяч долларов. Археологи сделали значительное открытие в западной пустыне Египта. В оазисе Дахла обнаружен хорошо сохранившийся город византийской эпохи. Раскопки выявили жилые кварталы 4 века, базилику, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Белорусская Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира. В матче 4-го раунда лидер мирового рейтинга проиграла японской теннисистке Наоми Осаки, 14-й номер рейтинга WTA, в двух сетах. В игре за попадание в полуфинал соперницей Осаки будет чешка Каролина Мухова. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, у нас Астролайф, гороскоп, мы пробежались по интернету, все за тебя сделали, сейчас про наши знаки расскажем, потом расскажем, как пройдет день у тебя.
2: У меня просто кайфовый день, просто класс. Вот семейный, да, любовный, кайфовый.
1: Очень, для понедельника самое то, учитывая погоду, а я сегодня буду помогать всем остальным, ну, мол, у меня же все хорошо, так мать считают
2: Тереза.
1: Звезды, видимо, они там с бухгалтерией, у них какие-то свои тёрки, а остальным будем помогать, это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Итак, Овны, мы с вами готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Нужно помочь кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, вот этот его завтра поможет нам.
2: Но свои дела все-таки есть, да? Когда не хочется.
1: Как оказалось.
2: Двигаемся дальше. Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать.
1: Ловите. Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
1: Не сдаемся, львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой.
2: Девы, дорогие, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком.
1: Класс. Да. Весы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вот такие вопросы гороскоп задает сегодня весам. Отвечайте.
2: Не надо, Вась, даже в гороскопе такие вопросы задавать, все хорошо. Скорпион, самой тяжелой задачей на сегодняшний день, возможно, окажется подъем с постели.
1: Только на сегодняшний. Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
2: Козероги, сильные чувства могут затенять сегодняшний ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
1: Водолеи, сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа.
2: Боже мой.
1: Да, да.
2: Как все написано.
1: Литератор какой-то.
2: Ну и закончим рыбами. С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый.
1: Такой же крайне веселый период будет у нас через парочку минут. У нас улыбнуло, мы порадуем тебя мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнуло. Время хорошего настроения. 7.18 на Радиус FM. Мы прошерстили интернет, понаходили там интересные мемы. Сейчас будем делиться.
2: Коротко о погоде. Снеговик мешает косить мне газон.
1: Нормально.
2: Ну, по факту, а чего?
1: У меня такая очень правдивая про, ну, почти любую семью. В нашей семье кто был неправ, тот и просит прощения. Только тот и никогда та. Вот такая вот очень тонкая история.
2: Очень хорошо. Буквально через 5 минут расскажем о диких привычках девушки, которые привели к разрыву отношений, пока спал.
0: Пробудитель на Радиус FM.
3: На

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, у нас для тебя очень интересная история. Прямо сейчас расскажем о диких привычках девушки, которые привели к разрыву отношений.
0: Пока ты спал.
2: Ну, видишь, для кого-то дикие привычки, для кого-то, в принципе, абсолютно нормальная и спокойная жизнь с любой девушкой. Значит, мужчина по имени Мартин переехал жить к своей девушке Дебби. Ну, и почти сразу пришел в ужас от того, как она живет, как у нее устроен быт, как у нее выглядит квартира.
1: Ну-ка.
2: Смотри, значит, первое, что его очень смутило, это повсюду разбросанные волосы. Паш, насколько это критично по 10-бальной шкале? Просто разбросанные волосы.
1: Я тебе скажу, что у меня волосы такой же длины, как у моей второй половинки. Может быть, даже длиннее чуть-чуть. Нормально.
2: Нормально.
1: Я знаю, что это проблема.
2: Следующее тебя немножечко удивит. Она повсюду оставляет свои остриженные ноготочки. Вот такая вот противная, мерзкая история. Значит, еще она почему-то не выбрасывает линзы.
1: Это тоже ужасно.
2: Да.
1: Я тебе скажу, что это наравне с ногтями.
2: Вот. Знаешь, многие пользуются одноразовой бритвой 14 лет. Да, это нормально.
1: Это нормально.
2: Одноразовая бритва, она живет 14 лет.
1: У меня любовь... с первого вот раза, да, как я побрился, где-то в 12.
2: Вот. Любовь 3 года живет, правильно? А бритва 14. Одноразовая. И значит, обо всем об этом он, естественно, ну и ей, видимо, говорил, вышел на туда куда-то Reddit, скорее всего, и где-то там начал выливать вот это: с ней невозможно жить. Я живу с ведьмой. Такое ощущение, она заготавливает.
1: Ну, похоже.
2: Вот, да?
1: Похоже.
2: Куриные хвостики, вот эти ноготочки детей, младенцев, и вот это вот все. Она говорит: так, а ты тоже плохой, потому что ты стульчак не опускаешь, ты раковину не моешь после того, как ты бреешься, и там вот эти твои ошметочки микро тоже остаются по краешкам. А вообще, говорит, если ты хочешь себе идеальную девушку, тогда, не знаю, распечатай картонную или сделай себе голограмму, она не будет разбрасывать ногти, а я вообще-то по 12 часов работаю.
1: Вот ну, такая. Ну, не знаю, если она по 12 часов работает где-то в шахте, и у нее нет сил для того, чтобы убрать свои волосы и ногти, тогда в принципе я допускаю ситуацию того, что у нее происходит, как бы, и в этом случае вторая половинка должна помогать. Ну, да. Он должен убирать. А если она работает в каком-нибудь офисе или какая-то айтишница, извините, пожалуйста, но уделить 20 минут в день тому, чтобы убраться, ну, это
2: не проблема. Нормально. Я, знаешь, за что топлю? За то, чтобы не бежать на Reddit, а вот ей сказать, знаешь, а туда не выносить вот это с фотографиями, с подтверждениями ее ноготочков по всей квартире. Ей скажи, реши вопрос.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 32 минуты в белорусской столице. Всем привет, это Пробудители на Радио ЦФМ. И мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса сыграем в Эйс Вентуру. Послушаем кусочек песни, после которой обязательно захочется сходить в душ. Но не пугайся, в качестве моральной компенсации тебя ждет классный подарок.
2: А потом улыбнула, еще немножко хорошего настроения из интернета специально для тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как там на дорогах.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Любимова до улицы Льва Сапеги. Время проезда 7 минут. И от улицы Платонова до улицы Куйбышева. Здесь проезд займет 5 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки готовы. Самое главное, чтобы был готов ты, наш дорогой слушатель. 7 утра, 39 минут в Беларуси. Делай погромче, потому что через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и очень классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Так, что касается классного подарка, у нас брендированный шоппер с целым набором летних подарков от Радиус FM внутри. Ну а для того, чтобы поиграть с нами, забегай в Телеграм, находи нашу группу Радиус FM. Внизу группы маленький значок чата. Нажимаешь на него и оставляешь свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.43 в стране. Привет тебе, это Радиус FM. Это Пробудители. И прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила игры очень просты. У нас фрагмент песни, после которой захочется помыться. Мы его послушаем. Одно слово либо словосочетание будет запикано, спрятано под звуком какого-то животного. Предложим три варианта. Правильно выберешь, получишь подарок. Сергей сегодня будет справляться с этой задачей. Доброе утро. Привет тебе.
4: Да, доброе утро всем.
3: Как твое утро? Что делаешь?
4: Ой, движемся на работу после таких классных выходных затяжных.
3: Да, хотелось бы еще. Как всегда, одного дня не хватает, правда?
4: Конечно, да.
3: Ну что, ты один движешься в сторону работы или кто-то будет помогать?
4: Один.
3: Один-одинешенек. Ну,
5: у
3: ничего.
5: У остальных еще один выходной, понимаешь?
3: Да, скорее всего. Им повезло меньше, они пока еще не проснулись. Так, хорошо, Сергей, мы тебе поможем. Мы будем твоя группа поддержки. Готов слушать?
4: Да, давай.
5: Давай задание слушаем внимательно.
6: Он чувствует, если я не в духе, что скандал не за горами и вот-вот наступит. Он тогда молчит от греха подальше, но я уже кричу.
5: Итак, но я уже кричу. Что же она кричит? А я предупреждала, слушать было надо, а надо было раньше.
3: Не спеши с ответом, Сергей. Три варианта.
5: Вспоминай жену.
3: Да. Девушку, жену, бывшую, нынешнюю, будущую. Значит, три варианта. А я предупреждала, слушать было надо, а надо было раньше.
4: Так, ну, конечно, сложно. Очень сложно.
3: С девушками в смысле или в нашей игре?
4: В нашей игре.
3: Хорошо.
5: Он тогда молчит от греха подальше, но я уже кричу, а я предупреждала, слушать было надо, а надо было раньше.
3: От греха подальше, говоришь, Паш. Ну ладно, хорошо. Итак, Сергей, твой ответ.
4: А повторите еще раз, если можно.
3: Смотри, там есть строчка до этого «От греха подальше», а варианты такие. А я предупреждала, слушать было надо, а надо было раньше.
4: А надо было раньше.
3: А надо было раньше. Принято.
5: Давай слушать.
6: Он чувствует, если я не в духе, что скандал не за горами и вот-вот наступит. Он тогда молчит от греха подальше, но я уже кричу.
5: А надо было раньше. Совершенно верно.
3: Все получилось, Серег, поздравляем тебя. Видишь, понедельник, он хоть и дождливый, хоть и выходные были крутые, и все-таки пришлось выходить на работу, он может быть легким и классным.
5: Оставайся на линии, расскажем, как забрать брендированный шоппер с набором летних подарков от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.48 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула, мы отобрали мемы и шутки из интернета. Забрали, знаешь, у него для того, чтобы поделиться с тобой.
2: Я не знаю, насколько это шутка, но мне прям очень близка к сердцу.
1: Давай.
2: С возрастом все больше понимаю кота, который может уйти прямо посреди разговора.
1: Класс, замечательно. У меня, смотри, такая. Ты знаешь, я начинаю подозревать, что на работе я нахожусь в контрольной группе, которой вместо зарплаты выдают плацебо. Ну, знаешь, чтобы посмотреть.
0: Пробудитель на Радиус FM. Наше

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Нет, ну а как ты хотел, чтобы начало новой недели после трех выходных подряд было слишком легким? Конечно, чудес не бывает. Но все может быть намного легче, если прямо сейчас ты сделаешь погромче Радиус FM, и день пойдет на максимум круто, потому что дальше топовая музыка и много-много всего интересного. 8 утра в Беларуси. Всем доброго утра. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшие 30 минут улыбнуло. Мы откроем этот час с чего-то суперпозитивного.
1: Далее крутой интерактив «Вива» в эфире. Два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав».
2: И все это по итогам этой недели. Будет круто, будет жарко. Еще билеты остались, не пропусти. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, и расскажу, куда впервые за 17 лет отправится Макрон и какую громкую новинку в мире кино стоит ожидать.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Всю прошлую неделю белорусский президент работал на Востоке. Он посетил Китай, Индонезию и Мьянму, страны с более чем 2-миллиардным населением, а значит огромным рынком сбыта. Были и практические договоренности. В Китае прошел первый белорусско-китайский форум регионов. В Индонезии договорились о взаимном безвизовом режиме и запуске прямого авиасообщения, а в Мьянме откроют белорусское посольство. За последние 4 года число иностранных студентов в отечественных вузах возросло на 10 тысяч человек. Об этом рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. Расширяется и география экспорта образовательных услуг. Это страны Африки, Юго-Восточной Азии, страны Шанхайской организации сотрудничества. Каждый третий иностранный студент из Китайской Народной Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за 17 лет отправится с официальным визитом в Сирию. Там он проведет переговоры с сирийским коллегой Ахметом Аш-Шара. Стороны планируют обсудить укрепление двухсторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Иностранец за инцидент с окурком в центре Минска предстанет перед судом. На этих выходных в социальных сетях появилось видео о том, как молодой минчанин делает замечание мужчине и его матери о том, что нельзя бросать окурки на улице. На видео видно, что иностранец отреагировал агрессивно, в том числе допустил использование нецензурной брани. Сотрудники милиции установили и задержали гостя белорусской столицы, сообщили в ГУВД. Начали снимать последнюю часть «Форсажа». О начале съемок фильма «Форсаж навсегда» сообщил Вин Дизель. Премьера картины запланирована на 17 марта 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, как минимум так сообщают. Напомню, что стартовал «Форсаж» в 2001 году. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Самое время забрать из интернета немножко хорошего настроения. 8 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнуло.
2: Ну, погнали. У меня малоизвестный факт. Вот вы знали, что когда курьер достигает 30-летнего возраста, он превращается в таксиста.
1: Для которого это не работа, а хобби.
2: А хобби, да.
1: Хобби. Конечно, вот сердцем он, конечно, с курьерской доставкой. По-прежнему у меня вот такая, простите, пожалуйста. Тимати не узнали на улице и избили. Ему еще повезло, что не узнали. Через пару минут в нашем эфире «Вива» в эфире. Два билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав» на кону.
0: Пробудитель на радио.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: «Радиус ФМ».

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 17 минут в белорусской столице. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Внимательно слушай и делай погромче мой тебе совет, потому что через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый день мы будем выбирать по одному участнику с помощью рандомайзера. Там звезды сойдутся, Плутон, Юпитер, Меркурий, понял. Значит, нашему участнику нужно будет сделать ставку, за сколько слов он угадает трек хедлайнера фестиваля Viva Браслов. Это очень важно. Именно хедлайнер от 1 до 7 слов.
1: Ну а чтобы стать участником нашей игры в Viva в эфире, заходи в группу Радиус FM в Telegram. Там среди последних постов ты увидишь чьи-то необычные глаза. Пиши в комментарии под этим постом правильный ответ, чьи же эти глаза, и жди звонка от нас. Возможно, именно ты заберешь 2 билета стандарт, 2 дня на фестиваль Viva Браслов.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Три цены. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 23 минуты. Привет тебе, это Радиус FM. Это Пробудители. Прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив Viva в эфире.
0: Viva. Viva в эфире. В эфире.
2: И сегодня за два билета на два дня фестиваля Viva Браслав будет сражаться Тарас. Тарас, доброе утро, привет тебе.
3: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь, рассказывай.
3: Ну, что делаю? Только проснулся, сделал зарядку, пью кофе,
1: да.
3: Жду вас.
1: Ты каких-то американских фильмов пересмотрел? Да. Проснулся, сделал зарядку, выпил чашечку кофе.
2: Помахал рукой вот так соседу, забрал газету свежую с земли, да, и пошел читать.
1: Поторговал где-то на биржах, заработал $1 миллион и дальше отдыхать. Да, Тарас, у тебя такое утро?
3: Очень-очень схоже, только без газеты.
2: Хорошо. Итак, Тарас, смотри, ты первый на этой неделе, поэтому ты можешь выбрать любое количество слов. Но помни, чем больше слов ты выбираешь, тем легче, конечно, угадывать, но тем меньше баллов ты зарабатываешь.
1: Сколько берем?
3: Попытаюсь с трех.
1: О, хорош.
2: В случае успеха ты заработаешь 5 баллов. Это хороший, правда, хороший результат, но есть несколько но. Послушать можно только один раз. Мы никаких подсказок не даем. И после того, как ты услышишь эти заветные три слова, нужно будет быстро дать ответ. Хорошо?
3: Постараюсь.
1: Так, Вася Чехов тебя запугал. Смотри, правда, послушать можно один раз, но ты не волнуйся. На самом деле все очень просто. Если ты знаешь трек, ты сразу же продолжишь его петь. Готов слушать?
3: Да.
1: Итак, три слова, внимательно.
4: Соберу имя твое.
2: Ух ты. Соберу имя твое.
3: Визу. По слуху вроде бы... Мод,
2: так,
3: по буквам, наверное, из этой песни, скорее всего.
2: Давай проверять.
1: Смотри.
4: По буквам я соберу, соберу,
1: Вот это. Слушай, все быстро, четко, верим, что никаких там интернетов рядом не было. Красавчик, еще раз тебе аплодисменты.
3: Спасибо,
1: понедельник. Тарас, трех слов и заслуженные 5 баллов твои. Ну теперь остается только ждать пятницы.
0: Viva! В эфире!
5: В эфире!
0: Радиус FM!

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.31 в белорусской столице. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Это пробудители на Радиус FM. Делай погромче, далее будет еще интереснее.
3: Подарки не заканчиваются, игры еще будут. Вот, например, в ближайшие полчаса сыграем «Вне и им не тут». Мы попробуем отличить искусственный интеллект от реального сообщения и реального человека. Интересная игра и классный подарок.
2: А потом улыбнула еще немножко хорошего настроения из интернета специально для тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
4: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекс.Карт, основные скопления авто на участках от улицы Козлова до улицы Ленина. Время проезда 22 минуты. И от улицы Платонова до улицы Якуба Колоса тут проезд займет 11 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 градусов тепла. В Гродно 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 39 минут в Беларуси. Всем привет, пробудители на Радиус ФМ. Продолжаем, конечно же, продолжаем дарить подарки. Уже через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свои силы, тогда заходи в нашу группу в Телеграм Радиус ФМ. Находи там в самом низу такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона. Через пару минут мы сыграем с двумя слушателями, победителю, брендированная автоподушка от Радиус ФМ.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте в фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
11: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш

0: Про. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 43 минуты в стране. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки. И прямо сейчас мы сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Игра очень простая, но интересная. У нас два голосовых сообщения, одинаковых. Одно создал искусственный интеллект, а другое — живой, настоящий человек из плоти и крови. Вот этот живой человек у нас сейчас на линии никак себя не выдаст, а игрок будет пытаться отличить одно от другого. Сергей у нас в качестве игрока сегодня утром. Привет тебе!
3: Доброе утро!
2: Как твое утро проходит? Что ты там делаешь? Рассказывай.
3: Забираемся на работу.
2: С кем? С женой собираетесь?
3: Нет, с родственником.
2: С родственником. Хорошо, значит, группа...
4: С родственником жены, прикинь, это вообще комбо было бы, да.
1: Итак, Серег, два голосовых, искусственный интеллект, живой человек или наоборот, выбор за тобой. Готов слушать?
3: Да, слушаем.
1: Итак, вот первое, внимательно.
5: Булочка с корицей.
1: Хорошо. И второе.
6: Булочка с корицей.
4: Булочка с корицей. И там булочка с корицей, и там булочка с корицей. Только первое у нас женское, второе мужское. Какая булочка с корицей оказалась живой?
3: Пускай будет вторая булочка с корицей живая.
2: А, то есть мужской голос, которая?
3: Ну, да.
2: Ну что ж, давай попробуем поздороваться с автором. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Вот так вот.
2: Совсем другая булочка с корицей. Наташа записала для нас это голосовое сообщение. Наташенька, а можешь продублировать?
7: Конечно. Булочка с корицей.
1: Ох, как она постаралась. Серег, спасибо тебе большое за то, что поиграл сегодня вместе с нами. Хорошей тебе недели. Ну а нашу победительницу мы поздравляем.
2: Брендированная автоподушка от Радиус FM. Наташенька, твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
9: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
10: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 8 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Лови мемы и шутки.
2: Простите, но это правда. Чтобы внуки погостили подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограмм назад.
1: Ну, это всего один ужин, но все равно задержится. Хорошо. Так, у меня такая очень короткая, но смотри, как подходит. Какие времена, такие и шаляпины.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: свой уикенд.
1: Радиус FM.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM. Пробудитель. Желаю тебе самого доброго утра. 9 утра в стране. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: И мы не будем теми, кто, знаешь, вначале начал собирать мебель, а потом, когда все сломал, пошел смотреть инструкцию. Мы с этого начнем. Ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на сегодня.
2: Далее улыбнула. Продолжим этот час чего-то супер позитивного.
3: А еще вот этот поворот. Расскажем о редкой бабушке, которая сделала внуку плохо.
2: Практически невозможно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, какие важные документы нашли на свалке и где в Минске сегодня перекроют движение.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным заявил, что белорусская продукция впечатляет. Встреча прошла в Екатеринбурге, где сегодня начнет свою работу выставка «Иннопром», в которой примут участие ведущие белорусские предприятия. Белорусский космонавт Анастасия Ленкова в эфире СТВ поделилась своими планами на полет в космос. Девушка – научный сотрудник РНПЦ «Онкологии», и ее план напрямую связан с этой профилизацией. Космический эксперимент Ленковой – хирургическая операция в условиях невесомости. «Мы договариваемся с российскими коллегами, будем надеяться, что это получится сделать», — добавила космонавт. В Минске 6 июля, то есть сегодня, на время реконструкции моста через реку Свислочь, закрывается движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Ограничения не затронут общественный транспорт, сообщили в ГАИ. Госавтоинспекция столицы рекомендует водителям заранее планировать объезд закрытого участка. Дональд Трамп на полях саммита НАТО встретится с Владимиром Зеленским, а затем планирует связаться с Владимиром Путиным. Как сообщило должностное лицо США, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно прекратить войну. По его словам, Трамп считает, что нужно очень срочно попытаться положить этому конец. В Великобритании на свалке нашли документы Минобороны. Среди инцидентов, описанных в найденных журналах, кража военного комплекта с оружием, бронежилетами и шифровальными радиостанциями, намеренно прорезанная дыра в воротах по периметру базы. И еще одна забавная деталь. В описи караульного помещения, помимо боеприпасов и бронежилетов, значились игровая приставка Xbox One и диски с играми Call of Duty, Лего и растения против зомби. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно плюс 20-22, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф, звездная инструкция на этот день. Прочитаем вначале наши с Пашкой, потом мы про твой день тоже расскажем.
2: У меня просто кайфовый день с любимкой.
1: Здорово, отличное начало этой рабочей недели. А я, ну, звезды так говорят, буду помогать другим. Mm-hmm. Как будто бы собственных вопросов нету. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
1: Овны звезды утверждают, что мы с вами готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Рекомендуют помочь кому-то с его проблемами, и, возможно, вот этот его завтра решит наши проблемы.
2: Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать.
1: Не надо так. Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
1: Не сдаем. Львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой.
2: Девы, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человечком.
1: Хорошо.
2: Вот это для меня.
1: Мило, весы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Это не я вопросы задаю, это вот такой гороскоп у весов.
2: Провокатор какой-то. Скорпионы, самой тяжкой задачей на сегодняшний день вас возможно, окажется подъем с постели.
1: И не только на этот день. Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
2: Козероги, сильные чувства могут затенять сегодняшний ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
1: Водолеи, сегодня вы можете совершенно случайно, сами того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый.
1: Такой же крайне веселый период ожидается через пару минут в нашем эфире. У нас улыбнуло, будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 9.16 на Радиус ФМ. Шутки будем шутить. Улыбнула у нас. Готовься.
2: Вась, я уступаю тебе.
1: Давай, давай. Хорошо. У меня такая, знаешь, жизненная. Жена приготовила ужин. Самой пробовать страшно. Кота жалко. Сидит, ждет мужа с работы. Попробуй.
2: Жизненно. Вчера подруга закинулась порошком перед тусовкой, чтобы было повеселее. Но нам уже не по 17 лет, ребят. Так что это была смекта.
1: Через 5 минут у нас вот этот поворот. Мы расскажем тебе о редкой бабушке, которая сделала внуку плохо.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0,5.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
2: «Автодрайв».
1: На Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:24 в белорусской столице. Всем доброе утро, пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас расскажут о редкой бабушке, которая сделала внуку как плохо.
2: Вот это поворот.
3: Ты знаешь, новости из разряда «никогда такого не было», и вот опять. Значит, естественно, где-то на форуме там девушка поделилась, что у нее вообще в целом никогда не складывались нормальные отношения с мамой жениха.
1: Ой.
3: Это та, которая свекровь. Переводим, угу. Да, в нашу плоскость, чтобы было понятно. Значит, вот эти проблемы, они не надуманы. Что было? Мать возлюбленного не взлюбила будущую невестку. Когда пара обручилась, вот эта женщина, бабушка, обиделась, что обручальное кольцо сначала показали родителям героини, и только потом показали ей. То есть колечко вот это вот показали, не ей в первую очередь. И казалось бы, да и бог с ним, ладно, но женщина на этом не остановилась. Когда наша героиня забеременела, женщина то и дело ходила и нашептывала своему, ну, корзиночке. Тут
1: Любимочки,
3: скорее всего, да. Но она не твоя, помнишь вот это? Ну вот она так про дочку, которая должна родиться. Вот она не твоя, она не от тебя. Сделай ДНК-тест.
1: Да ладно.
3: Серьезно, да, вот так. Но и на этом бабуленька не остановилась. После родов, когда уже все прошло хорошо, роды, знаешь, девушка там немножечко восстановилась, все, пора выписываться из больницы, она очень рассчитывала, что дома ее ждет украшенная квартира, шарики, вот эти все подарки какие-то. Угу. То есть она вернется с ребеночком, знаешь, в красоту. Она возвращается дом как дом и не больше, да, как Буланова пела. Все то же самое. Она говорит, а как так, а как что? А муж говорит, а оно было украшено. Оно было украшено, кто-то украл. Кто украл? Давай смотреть камеры внутреннего наблюдения. Посмотрели камеры, бабулька проникла в украшенный
1: да
3: дом.
1: Ладно.
3: Поснимала все украшения, все подарки, все арки, все шарики, все сняла. Муж говорит, сейчас мы все вернем. Оно же у нее.
1: Но.
3: А оно не у нее. Она это в благотворительные фонды распихала так, чтобы внуку не досталось ничего. Ни одного шаричка, ни одной арочки, ничего.
1: Но, я вот, знаешь, очень часто истории... вот вставлю к своей жизни, да, в параллель пытаюсь как-то примерить. И вот как бы поступила моя мама? Зная мою любимую мамочку, она человек, который кричит все время, когда?
3: Да.
1: Когда? Она говорит, вы можете родить, я пойду сама в декрет. Вам не надо ничего, работайте дальше, развивайте, рожайте, ребята. Давайте, она говорит, Хелена, забери его, забери, ну все, надо же уже как-то вот приструнить, к батарее привязывай, забирай.
3: Это, кстати, хорошее начало, да, привязать. Извини. С этого обычно внуки и начинают.
1: У меня бы такого точно не было.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:32 в белорусской столице, это пробудители на Радиус FM. Всем самого доброго утра, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, поделимся немножечко полезной информацией, мы расскажем, что делать, если тебя, ну так сложилось, укусила гадюка.
2: А потом нейростендап, послушаем, что думает ИИ о странной еде, которую мы очень любили в детстве.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко, привет тебе, рассказывай, как там, можно ехать, не можно?
4: Ехать можно на дорогах столицы, местами затруднения, пробки в Минске 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от Раубичской улицы до Долгиновского тракта, время проезда 12 минут. И от улицы Свердлова до улицы Пулихова, тут проезд займет 14 минут. С пробками на этом все, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно 20-22 градуса тепла, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Наше.

0: шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group Plus 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжает. И прямо сейчас мы расскажем, что делать, если тебя укусила гадюка.
0: Смотри, что нашел.
2: И мы сейчас, знаешь, не про то, что ты такой: я забыл, как есть и дышать. Змея реально может укусить незаметно. Ты почти ничего не почувствуешь в моменте, но потом, знаешь, могут появиться какие-то симптомы. Значит, какие симптомы могут появиться? Белок расщепляется у тебя от укуса гадюки, соответственно, у тебя место укуса распухает, у тебя возникает там большой отек, у тебя потом начнет кружиться голова, у тебя появится тошнота, у тебя появится слабость, а ты такой: а я не знаю, из-за чего это. Бывает, реально гадюка может укусить незаметно. Что делать-то нужно? К смерти это приводит в редких случаях, но тем не менее приводит. Значит, врачи отмечают, в первые минуты после укуса можно попробовать аккуратно выдавить немного крови из раны. Угу. Выдавить, не высосать. Вот эта вот история, что нужно высосать.

0: есть яд гадюки, это, ну, около бред. Во-первых, у тебя должен быть абсолютно чистый рот, и у тебя не должно быть никаких микроранок во рту. Если у тебя будут микроранки во рту, ты просто в себя всосешь яд гадюки. Тоже он окажется еще и у тебя в крови, того уже два потерпевших вот эти с недомоганием. Во-вторых, ну, просто какой-то внутри насос должен стоять, знаешь, по откачке. И выглядеть это будет не как спасение, а как просто такой идиот, который сосет чью-то ногу. Ну, вот не надо этого делать. Значит, пытаемся выдавить немножечко, да, вот этой яда из ранки. Пораженную конечность фиксируем и держим приподнятой, чтобы кровь от нее ушла. И меньше распространения, дольше времени проживешь, будет время обратиться в скорую. И обильное питье, и скорая. Вот, это все. Вот такой простой алгоритм здесь. Не надо ничего высасывать из ноги.
1: Знаешь, Вась, вот мы просто новость прочитали, что делать, если тебя укусила гадюка, да, или она тебя достает. Я знаю, что сказал бы мой папа на это. Разводиться.
2: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Реклама.
4: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 49 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап. Младшую дочку от мамы, от моей забирал, все, сели в машину, едем обратно уже к нам с женой. Она такая: пап, папа, угадай, что я ела у бабушки Лины? Что я ела у бабушки Лины? Они что, тонну конфет, что 14 тонн чипсов, что ты могла? Нет, твою любимую еду детства ела. Я говорю: какую? К запеканку с колбасой и со сметанкой. А я реально любил. Я детство... Запеканка с колбасой. Причем, если колбаска еще копчененькая, это прям было вообще огонь. Я кому не говорю, у всех реакция вот такая: фу-фу-фу, а мне нравится. Я вот из тех, и знаешь, из вот этого второго лагеря вечно воинствующего, где пицца с ананасом, да.
1: Пицца с ананасом топ, вопросов нет, но запеканка с колбасой, что это?
2: Ой, а ты ничего не любил?
1: Я обожал макароны с сахаром.
2: О!
1: Не знаю, ну, сейчас понятно, зумеры такие, типа, чё? Ребят, вот эти макаронки, макароны, сливочное масло, сахарочек, ну, и, конечно, морковку тертую с сахаром. Это тоже вот. Это два деликатеса было, которые, ну, прям вау, я бы сейчас, если честно, поел. Но это ладно, это наше. А вот искусственный интеллект вот пошарил по просторам интернета. Что же он насобирал вот про странную еду, которую мы любили в детстве?
3: В детстве люди ели такие странные вещи, что современный взрослый это бы даже не назвал едой. Например, хлеб на грязной ветке, поджаренный на костре. Никого не смущало, что ветка 5 минут назад лежала в земле. Или батон с маслом и сахаром. Тогда казалось, что это десерт уровня дорогого ресторана. Сейчас диетолог от такого сочетания просто потеряет сознание. Есть еще сухой роллтон. Его покупали не чтобы заваривать, а чтобы грызть прямо из пачки, посыпав приправой. Получались самые хрустящие чипсы детства. Отдельный уровень, макароны с кетчупом и больше ничего. В детстве это был праздничный ужин. Сейчас это называется до зарплаты 3 дня. Самое смешное, тогда организм переваривал вообще все. Запил газировку молоком, доел зеленое яблоко, закусил семечками и побежал играть. А сейчас, после лишнего кусочка пиццы, человек уже ищет таблетки и вспоминает, где лежит гастроэнтеролог. Потому что вкус детства был не в еде, а в том возрасте, когда желудок был таким же бесстрашным, как и его хозяин.
2: Макароны с кетчупом — это не 3 дня до зарплаты. 3 дня до зарплаты — это макароны. Вот и все.
1: Я, наверное, побежал за роллтоном сухим, да?
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM желают тебе чудесного дня и чудесного начала недели. Понедельник после больших выходных. День, конечно, тяжелый, но мы осилим. Осилим 100%. Уже проснулись, настроение на максимум кайфово, а ведь это самое главное.
2: Первый заряд бодрости, хорошего настроения тебе уже подарен, но и далее ты не останешься в гордом одиночестве. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Привет тебе, легкого понедельника.
3: Всех с началом рабочей недели в Беларуси 10.00. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
4: Привет, расскажу об очередной краже экспонатов французского музея и важном заявлении Неймара.
0: В радиусе новостей.
4: Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Оценивая итоги переговоров президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, вице-премьер отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет. Напомню, что лидеры двух стран договорились о взаимном безвизовом режиме. Из столицы запустили новые авиарейсы. Полеты уже появились в расписании Минской авиагавани. Появились прямые рейсы из Минска в Нижний Новгород. И обратно. Такая программа стартовала накануне. Полеты будут осуществляться во вторник, пятницу и воскресенье. На сайте Аэрофлота уже есть возможность купить билеты. Рейсов довольно много, поэтому выбрать можно ночной или дневной вариант. А теперь перемещаемся в американские авиагавани. Самолет во время снижения в аэропорту Чикаго получил повреждение из-за праздничного салюта по случаю Дня независимости США. По данным полиции Чикаго, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские и авиационные службы выясняют обстоятельства. Уже предварительно установлено, что повреждения самолету нанесены фейерверком, который запускали местные жители с территории частных домов. Музей ювелирного дела и производства стекла на востоке Франции украли драгоценности. Всего было вынесено около 20 ювелирных изделий. Стоимость украденного все еще оценивается, но может достигать нескольких миллионов евро. Вероятно, около 4 миллионов, заявил источник, близкий к расследованию. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении выступления за национальную команду. 34-летний форвард принял это решение после поражения от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира, которое стало для бразильцев первым вылетом на столь ранней стадии с 1990 года. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 градусов тепла, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10:31, Maskit Wolf, как обычно, на высоте нашего эфира «Astronaut in the Ocean». Примерно так мы себя чувствуем в этот понедельник, придя на работу, но ничего, мы справимся, у нас все обязательно с тобой получится. Ну и тебя не забывай, что будет сопровождать на протяжении всего этого топового дня классная музыка в нашем эфире. За нее ты можешь голосовать на сайте radiusfm.by. И обрадую тебя, прямо сейчас у нас вовсю на сайте идет музыкальное тестирование, в котором ты можешь выбирать треки, которые тебе нравятся, а также ставить дизлайки тем, кто уже как-то поднадоел. И уже в ближайшее время с помощью рандомайзера мы выберем того счастливчика, который пройдет тест от начала и до финиша. У нас критерий такой. Нужно пройти тест до самого конца, и совсем скоро мы разыграем топовый подарок — умную колонку с Алисой, которая будет сопровождать тебя всегда и везде и включать Радиус FM просто благодаря одной фразе: «Алиса, включи нас, и все будет круто». И через пару минут не менее топовый трек присоединится к тебе в динамике. Камрад с треком «Be Mine». Этот красавчик поднимет тебе настроение. Ну а сейчас давай разбираться с небесной канцелярией. Какая погода нас ждет за окном, а то как-то она переменчивая в финальные дни. Непонятно, что происходит, поэтому будем разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди нам сегодня обещают, и местами будут грозы. В Витебске и Могилеве сегодня днем 17-19, тепла, в Минске и Гомеле 18-20 со знаком «плюс». В Гродно передают сегодня от 20 до 22 тепла, ну а в Бресте плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
6: «Светофор». Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
7: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
6: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
7: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
8: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68-Б.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Radius FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Radius FM.
0: Bieber, Rexha и Faithless.

0: Baby Rexha, Faithless, New Religion на Radius FM. В переводе песня означает «Новая религия». Это история про безумную, слепую привязанность к человеку, когда ты готов буквально молиться на него и делать все, что он скажет. Но раз уж на календаре у нас сегодня понедельник, то у каждого первого офисного сотрудника в нашей стране прямо сейчас появляется своя новая религия, и имя ей — крепкий обжигающий кофе. Мы все сегодняшнего дня готовы молиться на кофемашину, лишь бы она даровала нам силы дожить до этого вечера. И социологи, кстати, шутят, что понедельник — это единственный день недели, когда люди смотрят на чашку эспрессо с большим благовением и надеждой, что у нас сегодня годовой бонус как-то появится в организме. И раз уж Baby Rexha и Faithless поют про новые необычные культы и слепое поклонение, лови дик смешную новость прямо в тему от социологов и исследователей интернета. В Британии группа энтузиастов официально запустила в соцсетях шуточное движение под названием «Культ свидетелей Святой Пятницы». И суть этой новой организации проста. Ее участники провозгласили понедельник днем строгого ментального поста, и в этот день им легально запрещено отвечать на сложные письма начальства, генерировать гениальные идеи и вообще напрягать мозг, потому что, согласно их уставу, вся энергия должна сохраниться исключительно до выходных. И самое смешное, что за пару дней в это сообщество вступили десятки тысяч офисных сотрудников. Ребята, идея, конечно, потрясающая, но мне кажется, у нас в Минске этот культ зародился давным-давно, причем стихийно. Правда, наши люди обычно называют этот обряд гораздо проще. Я еще не проснулся. Давайте все важные вопросы решим завтра, например, во вторник. Ну а мы на Radius FM никаким постам не следуем. Мы работаем на полную мощность, без лишних пауз, и снабжаем тебя лучшими топовыми треками, чтобы твой понедельник прошел максимально легко и на позитиве. До конца этого часа Шауси Кап Спорт. Трек только для тебя. Он, кстати, так называется на английском. Only You. Так что не переключайся. Сразу после рекламного блока продолжим.
1: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – зов. Мы создаем мебель для жизни.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Реклама. Днем по будням на Radius FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет всем, кто прямо сейчас штурмует столичные дороги и пытается сделать вид, что полностью погружен в работу. Сейчас уникальный момент. Первые 3 часа на работе у каждого из нас уходит на то, чтобы просто вспомнить пароль от компьютера и судорожно сообразить, чем мы вообще занимались на прошлой неделе. И Радиус FM готов взять твой понедельник под свой личный контроль, потому что прямо сейчас мы полностью отменяем рекламу, разговоры и запускаем большой музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд. И среди них у нас сегодня Metro Boomin, The Weeknd, Creepin. Кроме этой романтики, подарим тебе сегодня топовый трек от Несси Барту, называется Dying of the Inside. Рок не помешает нам в этот понедельник, немножечко такой роковый трек. Ну а раньше всех в нашем эфире простая математика от Алекс Альта и KDDK, называется One and Two. И, кстати, пока ты будешь кайфовать под наш марафон, лови отличную идею. Заходи со своего смартфона или компьютера на наш официальный сайт radiosfm.by, там в самом разгаре наше музыкальное тестирование. Слушай свежие треки, ставь свои честные оценки или как раз-таки дизлайки и выигрывай крутые призы. На кону у нас новенькая классная умная колонка с Алисой, так что не упусти возможность забрать нового члена семьи в свою команду и наслаждаться топовой музыкой в режиме реального времени. Мы начинаем. Ты слушаешь Радиус FM в Беларуси, 11 часов. Ну а прямо сейчас будем слушать Влада Кучко, который готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Расскажу о белорусском электронном катамаране и самом большом в мире бумажном самолетике.
0: В Радиусе новостей.
3: В Екатеринбурге стартует международная выставка «Иннопром». Беларусь представит сразу 20 предприятий, среди которых «Интеграл», «Белкоммун», «Маш» и другие флагманы. Выставка – это хорошая возможность не только показать достижения, но и договориться о новых проектах. РИКС сегодня запускает сервис «Электронная очередь», что поможет сэкономить время при подаче документов в приемную комиссию вуза. Абитуриент, не выходя из дома, может забронировать удобную дату и время подачи документов. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте института, затем выбрать вуз, факультет и специальность, а также удобное время. После на контактный номер придет СМС-подтверждение. Важно, что забронированное время можно также и отменить, если планы изменились. В Бресте в День независимости состоялся спуск первого образца белорусского электронного катамарана. Его тест-драйв должен показать, насколько модель готова к серийному выпуску для развития водного туризма в стране. Прогулочное судно весит около 4 тонн, развивает скорость до 20 км в час и вмещает до 15 человек. Крупный политический скандал в Польше произошел из-за военных поставок Украине. Вице-спикер Сейма признался, что правительство тайно передавало Киеву дефицитные ракеты для систем ПВО «Патриот». Варшава даже уступила Украине свою очередь на американских заводах, из-за этого сама Польша дольше будет ждать новых поставок. Оппозиция назвала действия польских властей предательством национальных интересов. Самый большой в мире бумажный самолетик запустили в Италии. Авторами проекта стали студенты инженерного факультета. Они вручную изготовили масштабную модель, используя лишь бумагу и клеевой состав. Габариты летательного средства впечатляют. Размах крыльев достиг 20 метров, а длина корпуса составила 7 метров. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Минске и Гомеле 18-20 градусов тепла, в Гродно 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.31. Скользящий бархатный бас и томный вокал просто невозможно перепутать ни с чем. Косовский диджей-хитмейкер Регард со своим абсолютным мировым треком Ride It на волнах Радиус FM. Время уже близится к половине 12-го, и наш понедельник уверенно движется к обеду, и под такой стильный звук мы продолжаем раскачивать этот день. И слушай, ведь само название трека Ride It, что переводится как «оседлай это» или «поехали, давай прокатимся», это же идеальный девиз для каждого из нас именно в этот понедельник. Давай честно, первый рабочий день недели частенько напоминает дикое необъезженное родео. И с самого утра на тебя пытаются навалить дедлайны, звонки, новые задачи от босса, и все это крутится вокруг, как бешеная лошадь. И тут у тебя есть два варианта. Либо испугаться и позволить этому дню растоптать твое настроение, либо уверенно сказать себе «Ride it, оседлай этот понедельник, возьми бразды правления своей продуктивностью в свои руки и докажи всем, кто тут настоящий шеф». Немного уверенности, хорошая музыка в наушниках, и вот ты уже не просто выживаешь на работе, а красиво катишь на этой рабочей неделе на максимальном стиле. И раз уж Регард так красиво призывает нас прокатиться сквозь этот день, лови очень крутой ментальный лайфхак, чтобы твоя личная продуктивность сегодня не дала сбой. Во-первых, психологи рекомендуют в понедельник использовать метод швейцарского сыра. Если перед тобой стоит огромная тяжелая задача, которой даже страшно подступиться, не пытайся съесть ее целиком. Ты просто выгоришь к обеду, начни делать в ней маленькие дырочки. Выдели ровно 15 минут и сделай самую простую, пустяковую часть этой работы, потом еще одну, и мозг увидит, что процесс запущен, и это совсем не больно включиться в азарт, и тем самым ты заметишь, как большая и страшная задача превратится в легкую и понятную. Ну а мы на Радиус FM продолжаем снажать себя правильной энергией в режиме реального времени. Наш музыкальный поток не думает расслабляться и сбавлять обороты. Через пару минут послушаем с тобой акцент Сера Миша Миллер «Don't Leave». Трек называется, в переводе означает «Не покидай нас». Очень хороший, кстати, призывающий момент. Так что не покидай Радиус FM, делай как раз-таки динамики погромче и лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами будут грозы. В Витебске и Могилеве днем 17-19 градусов. В Минске и Гомеле 18-20 тепла. В Гродно от 20 до 22 градусов. Ну а в Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены, трицены.
1: Реклама.
4: Тук-тук-тук, это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
5: И

0: Но мне кажется, у нас только что с тобой случился межгалактический полет. 11:45 на часах. Французский хитмейкер Брунель, а также более известный как Кунгс, проект Mind Enterprises и певец Тайфилос со своим абсолютным танцевальным треком Galaxy. И здесь немножко ретро-мотивы были использованы. И этот трек, понятное дело, переводится как «Галактика». Это чистая ода бесконечным космическим просторам, свободе и ощущению, когда от танцев и сумасшедшей энергетики ты буквально как-то уносишься и отрываешься от Земли, улетаешь к звездам. Но если спуститься с этой сияющей галактики на нашу Землю, да еще и в понедельник в 11:46, космические масштабы приобретают только одно — наше тотальное нежелание работать. И в это время каждый первый сотрудник в офисе чувствует себя одиноким космонавтом, затерянным в открытом космосе бесконечных рабочих чатов. И давай прямо сейчас мы с тобой сверимся с этими галактическими планами и подберем абсолютно честный и слегка шуточный понедельничный гороскоп для каждого. Знаки Земли сегодня — Тельцы, Девы и Козероги. Звезды говорят, что сегодня ваша продуктивность стремится к черной дыре. Главный совет от космоса — не пытайтесь совершить квантовый скачок и переделать всю работу за день. Знатоки воздуха, близнецы, весы и водолеи — сегодня вы метеоры. Носитесь по офису с умным видом, создавая видимость космической активности. Знаки воды — рыки, рыбы, скорпионы и раки. Вы сегодня будете штормить из-за повышенной гравитации понедельника. Вы тонете в океане лени, поэтому ваш единственный верный космический ориентир на сегодня — это стрелка часов, движущаяся к окончанию рабочего дня. Ну и знаки огня сегодня — овны, львы и стрельцы. Настоящие сверхновые звезды. Готовьтесь сжечь своим праведным огнем любого, кто посмеет подойти к вам со срочной задачей до обеда. Вот такой космический расклад сил на этот первый рабочий день. Но какой бы знак зодиака ты ни представлял, помни, на Радиус FM всегда идеальная погода, стабильное притяжение и только качественные мировые хиты для твоего отличного настроения. И до конца этого часа у нас в заначке еще очень много плотного, качающего саунда. Послушаем Инну Рехаба с треком «I'll be waiting», ну а также авторская программа Натальи Ленской, она называется «Вселенская история», где мы узнаем много всего полезного об отношениях с окружающими людьми. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Даша. Ее никто не обижал напрямую, но и не звал. В чате отвечали всем, ее сообщения часто терялись. Встречи случались, но она узнавала о них постфактум. Никаких явных конфликтов, никаких ссор, просто ощущение «меня же нет».
3: Не понимаю. Если никто не грубит, откуда такая боль?
2: Потому что игнор – это тоже сигнал отвержения. Для психики важно не только отсутствие агрессии, но и наличие контакта. Когда человека системно не включают, он начинает сомневаться в себе. «Я скучная? Лишняя? Со мной что-то не так?» Это называется социальная изоляция без открытой травли. Снаружи тишина, внутри напряжение и тревога.
3: То есть тебя не толкают, но и не пускают?
2: Именно так. Есть еще одна сложность. Такую ситуацию трудно доказать. Нет явных фактов, за которые можно зацепиться. Поэтому человек часто обесценивает свое чувство. «Наверное, я накручиваю». Но регулярное исключение – это не случайность. Психологически здесь может работать эффект неявной группы. Люди сближаются по интересам, привычкам, статусу, и кто-то оказывается на периферии без злого умысла. Но ощущение изоляции от этого не становится легче.
3: То есть никто специально не выгонял, но ты все равно снаружи круга?
2: Да, и в этой ситуации важно, во-первых, признать свое ощущение, во-вторых, проверить реальность – это случайность или система. В-третьих, делать шаги навстречу, но без самопродавливания. Предложить встречу, включиться в разговор, написать первым и посмотреть на отклик. В-четвертых, не застревать там, где вы постоянно на краю. Если включенность не возникает, стоит искать среду, где контакт складывается естественнее.
3: То есть не всегда нужно сильнее стараться вписаться.
2: Да, человеку важно быть не просто рядом с людьми, а среди своих. И иногда тишина вокруг – это не про вашу ценность, а про то, что это просто не ваш круг.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах практически 12, полдень понедельника официально наступил, а значит, что мы с тобой успешно пережили самое сложное время этой недели. Привет, страна, у микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Мы продолжаем делать твой отличный день на Радиус FM максимально бодрым, драйвовым и позитивным. И полдень понедельника — это настоящий психологический рубеж. Психологи шутят, что именно в 12 часов дня, в первый рабочий день, в людях просыпается какое-то непреодолимое желание жить и бороться дальше, потому что половина дня сурка уже позади. И вообще, понедельник — это день удивительный. Это единственное время в неделю, когда фраза шефа «доброе утро» звучит как изощренное издевательство, а лучшим другом человека становится не собака, а кофемашина. И в ближайшие полчаса на Радиус FM будет по-настоящему жарко, это я тебе гарантирую, потому что у нас в запасе 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Pink и ее легенда под названием «Hate Me». Также послушаем с тобой Роберта Кристиана и Эли Шука «The Day Before». Ну а раньше всех в нашем эфире классный легендарный трек от прекрасного Алекса Ворона, который называется «Ordinary». Трек про обыденность, но в нем скрыто очень много интересного. Ну а перед тем, как наша первая песня из ударного списка полностью захватит эту студию, давай по традиции сделаем звук чуть погромче и узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 12 часов. Привет! О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Рудюков.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, какая знаменитая картина останется в Минске до октября и кто провел свадьбу с погибшей невестой.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Основными темами встречи стали ситуация в белорусском спорте, участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях, а также кадровые вопросы в спортивной отрасли. Кроме того, обсуждалось развитие сотрудничества Беларуси с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом стран Африки по экономическим направлениям. Знаменитая картина Марка Шагала «Прогулка» останется в Минске до октября. Выставку в Национальном художественном музее Беларуси продлили по договоренности, достигнутой премьер-министрами Беларуси и России Александром Турчиным и Михаилом Мишустиным. Символично, что решение объявили 6 июля, в день рождения художника. Благодаря этому у жителей и гостей столицы будет больше времени, чтобы увидеть один из самых известных шедевров Марка Шагала. Мост через Свислыч на проспекте Независимости в Минске закрыли на реконструкцию. Работы начались 6 июля и продлятся до 30 августа. На участке от улицы Янки-Купалы до площади Победы введены ограничения для всех видов транспорта, кроме общественного. Объезд организован по первому и второму транспортным кольцам, а также по прилегающим улицам центральной части Минска. Празднование победы сборной Норвегии по футболу в Осло закончилось десятками травм. По данным местных СМИ, около 30 человек обратились за медицинской помощью после использования фейерверков. Все пострадавшие получили легкие травмы. Сборная Норвегии впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в 1/8 финала команду Бразилии со счетом 2-1. В Малайзии мужчина провел призрачную свадьбу с погибшей невестой. После смерти возлюбленной известного блогера Сакира Соу, ее жених Джон организовал символическую свадебную церемонию в день похорон. Он надел кольцо на палец невесты, после чего для родных состоялась традиционная чайная церемония и разрезание свадебного торта. Такой обряд в некоторых азиатских культурах считается символом исполнения обещания, которое не удалось осуществить при жизни. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов, сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве сегодня плюс 17, плюс 19. В Минске и Гомеле плюс 18, 20. В Гродно плюс 20, 22. В Бресте 21, 23 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: выдал такой роскошный трек под названием No Lie. И если тебе этот трек по душе, обязательно голосуй за него на сайте radiosfm.by в разделе «Что играло». И, возможно, уже в эту пятницу он станет лидером нашего еженедельного топ-чарта на Radius FM, где мы выбираем двадцатку топовых треков, за которые ты отдаешь свой голос на нашем сайте. Обязательно отдавай свои айлавы, и уже в эту пятницу в 15 часов мы выберем топ этой недели, который озвучим в нашем эфире, включим их, обязательно послушаем. Ну и, конечно, нас ждут обзоры других топовых чартов, которые вызовут у тебя также восторг в нашем эфире. Ну а через пару минут Naked и Portugal The Man с треком Glide присоединятся в нашу понедельничную тусовку. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве днем 17-19 тепла. В Минске и Гомеле 18-20 градусов. В Гродно сегодня от 20 до 22 тепла, ну а в Бресте плюс 21, плюс 23.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: Уральский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12:39, вот теперь откладываем в сторону все наши рабочие отчеты, дедлайны, телефоны, потому что на Радиус ФМ пришло время для нашей самой любимой, щедрой, горячей игры, которая называется Gift Time, и на кону у нас в очередной раз безлимитный абонемент на целый месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Да-да, ты можешь крутить педали, тягать железо и приводить себе форму в любое время дня и ночи абсолютно бесплатно, и чтобы забрать этот крутейший подарок, тебе нужно прямо сейчас активировать свою эрудицию и ответить на один очень такой веселый вопрос, который напрямую связан с тренажерными залами. Внимание, вопрос: какой предмет по статистике фитнес-тренеров чаще всего забывают посетители в раздевалках и тренажерных залах во всем мире? Вариант 1 – беспроводные наушники. Вариант 2 – шейкер или бутылку для воды. И вариант 3 – свою вторую кроссовку. Один из этих вариантов 100% верный. И правильный ответ прямо сейчас пиши в нашу группу в Телеграм. Она называется «Радиус ФМ». Там внизу находи значок сообщения и по нему присылай свой ответ. Через два топовых трека я подведу итоги, назову имя победителя и правильную версию, что же чаще всего люди забывают после тренировок. Поэтому играем, и скоро к тебе вернусь.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.45, два трека пролетели на одном дыхании, и наш телеграм буквально разрывается от твоих сообщений. Значит, что пришло время подводить итоги и разыгрывать наш крутой приз. На кону у нас в игре Gift Time абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И вопрос у нас был с подвохом. Что же чаще всего люди забывают в тренажерных залах по всему миру? Вариантов было три. Многие из нас голосовали за наушники. Логично, но мимо. Кроссовку тоже выбирали, видимо, чисто из сочувствия к тем, кто уходит из зала на одной ноге. И правильный вариант ответа все-таки это, конечно же, шейкер или бутылка для воды. Тренеры шутят, что из забытых шейкеров в конце месяца можно строить отдельные барные стойки. И быстрее всех с этим заданием сегодня справилась Оля из города Минска. Номер телефона заканчивается на 5419, поэтому, Оля, я тебя поздравляю от всей души. Ты лучшая, и свежий безлимитный абонемент на месяц занятий в «Адреналине» твой. Для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это более 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг — тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют отдельные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином», почувствуй и нашу любовь в эфире до конца этого часа. Лови Бенсона Буна с треком Sorry, I'm Here for Someone Else. И не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама. Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungsta, Feel Is London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bebe Rexha и Faithless, New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Radius FM. Горячие новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот понедельник — стратегически важный момент, обеденное время. Тот самый благословенный час, когда можно легально отложить в сторону все важные отчеты, закрыть скучные рабочие вкладки и просто выдохнуть. Социологи шутят, что именно после часа дня в понедельник в офисах начинается самая тихая фаза недели. Называется, сытые сотрудники лениво листают ленту новостей и мысленно начинают обратный отчет до пятницы. Ну а чтобы этот процесс шел еще веселее, давай проведем это время на волнах Радиус FM, топовой радиостанции нашей страны, тем более, что прямо сейчас мы полностью отменяем рекламу, убираем лишние разговоры и запускаем большой музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд. Среди них Wait от Вайза. Встречай. Также послушаем с тобой Дэвида Гетту, One Republic, I Don't Wanna Wait. Ну а подбросит дикого, дерзкого и качающего драйва в твои динамики завирусившийся хит Wild от Альберта Брайта. И пока играет наш марафон, лови отличную идею для релакса. Заходи со своего смартфона на наш сайт radiusfm.by, проходи крутое музыкальное тестирование, выигрывай крутые призы и решай, что будет в нашем плейлисте. Ну а тем временем в Беларуси 13 часов. Привет! Ну а самый оперативный и свежий выпуск новостей к этой минуте тебе представит Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, где представлена интерактивная экспозиция Белаза и кто удивился нормальности Трампа.
0: В радиусе новостей.
2: По-настоящему суверенной может быть только страна с сильной и хорошо вооруженной армией. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и представителей высшего офицерского состава. По словам главы государства, особенно в современных условиях, безопасность страны зависит от профессионализма военнослужащих и их преданности народу и государству. БелАЗ представил интерактивную экспозицию на международной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Главной новинкой стал 220-тонный карьерный самосвал БелАЗ на сжиженном природном газе. Посетители также могут познакомиться с перспективными разработками предприятия, включая машины с аккумуляторными, водородными и гибридными силовыми установками, а с помощью VR-технологий совершить виртуальную экскурсию по производству завода. В 12 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. По данным Министерства лесного хозяйства, ограничения введены в одном районе Минской области и 11 районах Гомельской области. Еще в ряде районов Витебской, Могилевской, Минской, Гомельской и Брестской областей действуют ограничения на посещение лесных массивов. Перед поездкой специалисты рекомендуют уточнять актуальную информацию на интерактивной карте Минлесхоза. Автомобильные заводы плохо подходят для производства военных беспилотников. Такое мнение высказал глава японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито. По его словам, автопредприятия рассчитаны на массовый выпуск однотипной продукции, тогда как военные дроны требуют постоянной доработки конструкции и производства небольшими партиями. Он также предупредил, что переоборудование автозаводов под такие задачи может привести к неэффективным бюджетным расходам. Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что был удивлен манерой общения Дональда Трампа во время визита в Белый дом. Как сообщает The Wall Street Journal, по словам источника, Мерц отметил, что американский президент оказался вполне нормальным собеседником. По данным издания, во время встречи Трамп активно задавал вопросы, внимательно слушал и проявлял интерес к обсуждаемым темам, хотя по некоторым международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины, был осведомлен меньше. И в завершение. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске и Могилеве сегодня плюс 17, плюс 19. В Минске и Гомеле плюс 18-20. В Гродно плюс 20-22. В Бресте сегодня 21-23 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: 13.31, слушай трек «Take Me to Church». Это ведь не просто красивая песня, а очень глубокий и смелый манифест. Сам Хозер не раз рассказывал в интервью, что эта песня вовсе не про классические всякие понимания. Это история о свободе, человечности и настоящей чистой любви. Музыкант поет о том, что искреннее чувство между людьми и есть самая высшая честная форма духовности, а догмы и строгие правила официальных инструментов порой только мешают человеку быть счастливым. Так что Хозер — это метафора места, где тебя принимают со всеми твоими чувствами и слабостями. И раз уж мы заговорили о треках, которые безоговорочно влюбляют в себя миллионы людей по всему миру и становятся культовыми, у меня есть для тебя просто огненный анонс. Прямо сейчас на нашем официальном сайте radiosfm.by идет не просто голосование, а настоящая битва титанов мирового звука. Именно ты решаешь, кто достоин подняться на самую вершину музыкального Олимпа. Заходи, выбирай лучших из лучших, отдавай свои голоса за любимых исполнителей и формируй главный музыкальный вектор недели. Потому что уже в эту пятницу в 15 часов в нашем эфире стартует долгожданный официальный топ-чарт Radius FM. 2 часа чистейшего музыкального кайфа. Только самые горячие бенгеры планеты и подведение итогов твоего голосования. Включай сайт, делай свой выбор, а в пятницу проверим, совпал ли твой личный музыкальный радар с настроением всей страны. Ну а мы продолжаем держать правильный ритм этого понедельника и снабжать твои динамики только проверенным качественным звуком. Через пару минут Rudimental и Khaled с треком All I Know, а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Акуна Цитата, где выберем счастливчика, которому вручим топовый подарок. Немножко попозже расскажу о нем, ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы. В Витебске ночью +11, +13, днем 16-18 тепла. В Минске и Могилеве ночью обещают 10-12, днем от 17 до 19 со знаком плюс. В Гродно ночью 12-14 градусов, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью обещают 13-15 тепла, днем от 18 до 20. Ну а в Гомеле ночью +11, +13, днем 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Рекламная игра «Включаем лето». В 3 цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламы игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
6: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: В этом шоу с толком поговорим о спортивных дисциплинах ДОСАВ. Все думают, что это только автошкола, но там есть авиаспорт, парашютный спорт и мотокросс и многие другие дисциплины. Есть что посмотреть, о чем вы еще точно не знали.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13 часов 41 минута. Прямо сейчас мы будем играть нашу любимую игру, которая называется «Акуна цитата». Будем становиться с тобой гениями, которые разбираются во всех известных мультфильмах. И на кону у нас классный подарок. Целый набор чая Такамори. И чтобы его забрать и ощутить тот невероятный вкус настроений, обязательно прямо сейчас заходи в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется «Радиус ФМ». И готовься прислать правильный вариант ответа на вопрос, аудио-вопрос. Мы вырезали из одного известного мультфильма очень короткий, но в то же время известный отрывок, по которому тебе нужно будет понять, с какой киноленты мультяшный все-таки он был вырезан. Прямо сейчас давай я тебе его включу.
2: И не ищи меня, понял? Я за другого замуж пойду, и у меня будет 10 детей, и хозяйство будет, и муж умница, такой, что ух, и он будет любить меня, и мы будем жить счастливо, и умрем в один день.
1: И кто что там так возмущается? Вариант А. Илья Муромец и Соловей Разбойник. Вариант Б. Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Либо вариант В. Алеша Попович и Тугарин Змей. Один из этих богатырских мультфильмов. Наша стопроцентная правильная разгадка. Скорее заходи в нашу официальную группу в Телеграм, вбивай Радиус ФМ и обязательно оставляй свое сообщение с правильным вариантом ответ. Через два топовых трека я назову имя победителя и как раз-таки из какого мультфильма была вырезана эта фраза. Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Акуна-цитата.
1: 13.48, два трека пролетели незаметно, и наш телеграм-канал буквально штурмовали сотни знатоков отличной анимации. Это значит, что пришло время подводить итоги, отдавать наш ароматный чай Такамори. И, ребят, я пока долистал ленту ваших сообщений, все-таки правильных версий очень много поступило. И правильный вариант ответа, из какого же мультфильма прозвучала следующая фраза?
2: И не ищи меня, понял?
1: Это действительно была Любава из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей». Тот самый шедевр, с которого и началась вся эта легендарная история. Быстрее всех абсолютно верный ответ в нашем телеграме оставил Саша из Минска. Номер телефона заканчивается на цифры 3133. Саша, эти бурные овации для тебя. Мы тебя поздравляем. Роскошный согревающий чайный сет Такамори отправляется прямиком к тебе. Для всех еще раз напомню, что чай Такамори — это твое идеальное путешествие в мир истинного чайного мастерства. В каждой пачке только отбор чайные листья, собранные на лучших плантациях. Уникальные натуральные глубокие вкусы и потрясающие ароматы. Чай Такамори попробуй на вкус и будь самым счастливым благодаря этому чаю. Ну что ж, на этой приятной чайной ноте мое эфирное время сегодня подходит к финишу. Этот понедельник мы раскачали как надо. Спасибо тебе за крутую компанию, за твои улыбки, ответ в телеграме и за то, что выбираешь лучшую музыку на Радиус FM. С тобой был Кирилл Громов. Услышимся уже завтра, а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича, у которого много в заготовке. Тоже. Этот мастер своего дела уже наполнил эфир много чем интересным, так что не переключайся, оставайся на волне топовой музыки и пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
0: Светофор. Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 6 июля. Ну, начало рабочей недели. И вот давай, да, признаем очевидное. Понедельник – день тяжелый. И он не тяжелый, ну, там, из-за погоды или множества задач, а просто потому, что вот он есть, потому что просто он наступил. Мозг вот все еще мысленно допивает где-то там чай на даче, доедает последний шашлык, а тело уже сидит за рабочим столом и пытается вспомнить пароль от компьютера. Ну, я предлагаю не мучить организм таким резким стартом, а войти в эту рабочую неделю на таком максимально расслабленном вайбе. Ну, и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну что ж, послушаем с тобой Набу с треком Slow Down. И знаешь, это не просто песня, это такая хорошая инструкция на сегодня. Мол, если начальник внезапно бежит к тебе с горящими глазами, просто включи ему этот трек. Slow down. Идем дальше. Джейн с треком Макеба. Ну, под этот ритм невероятно удобно делать две вещи. Во-первых, очень убедительно кивать головой на совещании, а во-вторых, быстро стучать по клавиатуре в такт музыке. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Каспорт и Шал с треком Only You. Ну, то есть только ты. И на самом деле это такая чертовски жизненная фраза для понедельника. Ну что ж, давай потихоньку все же расслабляться. Половина рабочего дня уже прошла, осталась еще такая же половинка. Откладывай все вот эти суперважные таблицы, дела в сторону. Делай звук в твоих динамиках погромче и просто расслабляйся. Столица 14.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие автомобили лидеры продаж в Беларуси и сколько акушерок из одного отделения одновременно забеременели.
0: В радиусе новостей.
2: К затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
3: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, Международная партия, этого не хочет.
2: Продажи новых автомобилей в Беларуси в июне снизились на 9% по сравнению с маем. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за месяц дилеры реализовали около 7400 машин. Лидерами продаж остаются модели Belgi и Geely локального производства. При этом почти на треть сократились продажи электромобилей, а объемы самостоятельного ввоза новых автомобилей физическими лицами, наоборот, выросли на 27%. Евросоюз выделит Украине дополнительные средства на производство беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Киев уже получил первые 4 миллиарда евро в рамках программы поддержки оборонной промышленности, а в ближайшее время ожидается выделение новых средств. Кроме того, фон дер Ляйен выразила надежду на скорое согласование очередного пакета антироссийских санкций и заявила о планах обсудить дальнейшее усиление украинской системы ПВО. В американском штате Огайо сразу 17 акушерок одного родильного отделения одновременно готовятся стать мамами. Необычная ситуация произошла в больнице Майами-Вэлли. Сроки беременности сотрудниц составляют от 12 до 35 недель. Будущие мамы рассказали, что планируют принимать роды друг у друга. В администрации больницы отметили, что дефицита персонала не ожидается благодаря резервному штату сотрудников. И в завершение. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. На сегодняшних торгах белорусский рубль укрепился к основным валютам. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 72 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 27 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13 и днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью плюс 11-13 и днем плюс 17-19. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью 11-13, а днем 20-22. 2 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

0: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.
1: Around the world.

0: Нам сейчас пели о том, что все хорошее рано или поздно заканчивается. Звучит, ну, на самом деле, депрессивно, да? Но вот если бы твои лучшие выходные длились вечно, ну, на самом деле, ты бы стерся физически и морально уже где-то, ну, к среде, к примеру, да? И прелесть вот этих всех кайфовых моментов как раз в том, что они не навсегда. И именно это заставляет нас и ценить эти выходные или какие-то короткие, но очень важные встречи. И, к слову говоря, в общем, ученые из Северной Каролины прогнали тысячи книг через систему оценки Каспер и доказали, что роботы никогда не напишут литературный шедевр. У искусственного интеллекта все слишком правильно. Герои плоские, сюжеты прилизанные, а концовки вообще предсказуемые и неинтересные. Нейросеть физически не понимает кайф от человеческих противоречий. Вот, например, как объяснить роботу, зачем ты покупаешь дорогой абонемент в спортзал просто для того, чтобы раз в неделю полежать там совня? Вот именно, никак ты ему это все не объяснишь. Так что забей на перфекционизм, твои вот эти мелкие странности, и делать на самом деле тебя настоящим, живым и на самом деле интересным. В общем, ты прекрасен в своем хаосе, продолжай в том же духе. Ну а мы на Радиус FM тоже продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем, местами возможны грозы. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. В Минске ночью 10-12 тепла, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, а днем 17-19 градусов тепла. В Гродно ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем плюс 18, плюс 20. И в Гомеле ночью плюс 11. 11 плюс 13, а днем плюс 20 плюс 22.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3 цены.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в раздел

Статус Вилла Браслав. МОД. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by.

0: Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Лионе Калум Скотт.

0: Кэллум Скотт и Леони умоляют кого-то остаться. Но вот знаешь, на самом деле, единственное, вот что я умоляю остаться по утрам, так это теплое одеяло. Вот ты буквально цепляешься в него руками и шепчешь: «Пожалуйста, не уходи, ну нам же было так хорошо вместе, ну зачем?» И на самом деле, это не лень. И здесь меня поддерживают ученые. В общем, они доказали, что люди с высоким интеллектом склонны к лени и малоподвижности. То есть, если тебе сейчас безумно лень даже пошевелить пальцем ради великих дел, то просто расслабься, ты не ленивый, ты просто гений, чей мозг прямо сейчас занят решением каких-нибудь, ну, глобальных проблем. Так что продолжай поддерживать свой высокий IQ в максимально комфортном положении, никого не слушай, а уже вот за правильный вайб твоего, ой, дня понедельника буду отвечать я. Ты на Радиус FM, не переключайся, и уже буквально через один топовый трек слушай авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Руки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бывало ли у тебя так, что часами прокручивал в голове худшие сценарии? А что, если меня уволят? А вдруг проект закроют? А что я отвечу, если спросят это? Ты тратишь силы на решение проблем, которых еще даже нет. И компьютеры от этой привычки спасает стратегия ленивых вычислений. Что же это такое? Сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты готовишься, ну, например, к пикнику. Обычный компьютер, энергичный, уже с утра нарезал тонну бутербродов, упаковал плед и купил дождевики, хотя на улице пасмурно и поездка может вообще не состояться. Однако он потратил ресурсы заранее, а ленивый компьютер не делает ничего, пока событие не станет неизбежным. Он начнет собирать рюкзак только в ту секунду, когда ты обуешься и скажешь: «Ну все, мы выходим». Он вычисляет и готовит данные только тогда, когда без них уже действительно нельзя обойтись. И это бережет его процессор и память. И вот мне кажется, что наш мозг – ужасный перестраховщик. Он постоянно запускает тяжелые вычисления будущих гипотетических проблем. Мы переживаем за завтрашний день, за следующий месяц, за кризис, который, возможно, наступит через год. И наш внутренний CPU перегревается от работы над сценариями, 90% из которых никогда не случатся.
0: Озанки Технодзена.
1: Поэтому мой совет тебе на сегодня – включи режим ленивых вычислений. Когда твой разум начнет строить очередную тревожную модель будущего, останови его и спроси: нужно ли мне это решать прямо сейчас? Могу ли я физически на это повлиять в данную секунду? Если нет, отложи эти вычисления. Сбереги свою энергию для того, что происходит с тобой прямо сейчас.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello. Ну что ж, на связи с тобой все так же Леша Якимович. У нас, к сожалению или к счастью, кому как, все тот же понедельник, 6 июля. Ну, снова же, понедельник день тяжелый, да. Многие сидят сейчас на работе, хотят побыстрее убежать домой. И я предлагаю поддержать этих людей. И план на сегодня у нас простой. Не делать никаких резких движений, дышать ровно, ну и попытаться все же хоть как-то доползти до вечера без лишнего стресса. Это важно, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Кто-то говорит, что восстанавливается, кто-то говорит, что не восстанавливается. Но в любом случае, стрессовать просто так не нужно. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп. Стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек Эбен Холлоу. Идем дальше. Serial с треком Stumbling In. Ну и самым первым послушаем гимн любого понедельника, трек «I'll be waiting» от Инны и Рехэб. Вот скажи честно, лень сейчас что-то делать, да, как-то двигаться, работать, я тебя в этом полностью поддержу и просто расслабляйся, ближайшие 30 минут, давай. А в столице у нас 15.02. Но перед тем, как мы растворимся в музыке, послушаем быстренько самые актуальные события к этому часу, и о них нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, что стало изюминкой экспозиции Беларуси на выставке в Екатеринбурге и почему Porsche опять сокращает персонал.
0: В радиусе новостей.
2: На преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь направила около 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По его словам, за годы реализации государственных программ в пострадавших районах построены десятки тысяч жилых домов, больницы, школы и объекты инфраструктуры, а также ежегодно проходит бесплатное оздоровление около 85 тысяч детей. В новой пятилетке мероприятия по развитию пострадавших территорий включены в профильные государственные программы. Главной новинкой белорусской экспозиции на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге стал новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил министр промышленности Андрей Кузнецов. По его словам, модель способна преодолевать бесконтактные сети до 30 километров и полностью создана на базе белорусско-российской кооперации. Всего на выставке свою продукцию представляют более 20 белорусских предприятий. Маршруты общественного транспорта в Минске не изменятся на время ремонта моста через Вислочь на проспекте Независимости. Об этом сообщили в предприятии «Столичный транспорт и связь». Несмотря на ограничения движения для автомобилей, на участке от улицы Янки-Купалы до площади Победы автобусы, троллейбусы, маршрутные такси и другой общественный транспорт продолжат работать по привычным маршрутам и с прежними остановками. Внук Рауля Кастро заявил о готовности к переговорам с Дональдом Трампом. Рауль Гильермо Родригес Кастро, который является советником бывшего президента Кубы, сообщил, что открыт к диалогу с американской стороной и готов встретиться с президентом США, если такая возможность появится. По его словам, при определенных условиях кубинские власти также готовы обсуждать вопрос освобождения лиц, признанных политическими заключенными. Porsche рассматривает возможность нового сокращения персонала. По данным немецких СМИ, автопроизводитель может сократить до 4000 рабочих мест, главным образом в административной сфере. В компании сообщили, что готовят программу реструктуризации для повышения эффективности, которую планируют представить до конца июля. Необходимость изменений связывается со снижением финансовых показателей, особенно на китайском рынке, и ростом инвестиционных расходов. И в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17-19. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью плюс 11-13, Днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это «Радиус ФМ». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Билли Айлиш считает себя, так сказать, плохим парнем, но на самом деле самый плохой парень вот в твоей, в моей, в нашей жизни — это будильник, который звонит в понедельник утром, а ты пытаешься ему доказать, что еще воскресенье. Но на самом деле, если ты думаешь, что это главный удар по твоей голове за неделю, то вот лови новость. В общем, ученые из Амстердама исследовали любительский футбол и выяснили, что обычный удар головой по мячу резко поднимает уровень тау-белка. А это, на секундочку, маркер болезни Альцгеймера. То есть ты просто хотел красиво замкнуть подачу по коробке у дома, а твой мозг в этот момент экстренно стирает файлы из памяти. Но, к счастью, за пару дней все равно все приходит в норму. Поэтому в любом случае береги свою голову. Это важная такая коробочка у тебя на плечах. Если видишь, что мяч летит, лучше красиво увернись и делай вид, что это был тактический маневр. Ты у себя один, и твой мозг тебе еще очень даже пригодится. Например, чтобы прямо сейчас сориентироваться, в чем же пойти завтра. Ну а в чем пойти завтра, прямо сейчас мы выясним, послушав прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, а днем плюс 16, плюс 18. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 17, плюс 19. В Могилеве ночью 11-13 градусов тепла, а днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 18, плюс 20. И в Гомеле ночью 11-13 градусов тепла, а днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-8484.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68-Б.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Головокружение от Avalon и Roxton. И вот, слушай, на самом деле, вот я уверен, тебе знакомо это чувство, да, когда резко встаешь с дивана, в глазах темнеет, голова кружится, и ты на пару секунд, ну, как будто телепортируешься в какую-то другую галактику, да? Вот это и есть то самое вертиго, то бишь головокружение. Но подожди напрягаться. В общем, ученые из Техасского университета нашли классную штуку. Оказывается, что легкое головокружение, ну, или когда ты просто посреди дня внезапно залипаешь в одну точку, это не признак старости и того, что тебе уже пора на покой. Это такой естественный предохранитель нашего мозга. Вот он буквально принудительно перезагружает систему, чтобы спасти тебя от перезагрузки и в целом стресса. И если тебя сегодня немного штормит от всех этих дедлайнов, бытовухи, да и в целом просто от понедельника, то расслабься, все в порядке. Твой внутренний компьютер просто, так сказать, скачивает важное обновление. Так что делай глубокий вдох, лови этот баланс, и ты со всем справишься. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Эх, штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, у нас понедельник, 6 июля. Ну и знаешь, вот начало недели — это всегда своего рода вызов. Но сегодня у нас есть хороший повод сделать этот день чуточку приятнее. Во всем мире отмечают Всемирный день поцелуя. И возникает вопрос: так почему бы нам не добавить в сегодняшнюю рутину немного романтики, страсти, ну или хотя бы просто хорошего настроения, а? Нам же ничего не мешает, правильно? Правильно, ну потому что музыка — это тоже такой своеобразный поцелуй, ну только для души. И по этому поводу на Радиус FM стартует наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Только самые топовые треки специально для тебя. Итак, послушаем с тобой Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган, ган, ган». Это мощный такой взрывной хаус-коллаб от легендарного Дэвида Гетта и обладателя невероятного соул-вокала Тедди Свимса. Слушаем. Идем дальше. Ларин с треком «Татум». Это такой монументальный шведский электропоп, который принес Ларин ее историческую вторую победу на Евровидении. Ну и самым первым у нас прозвучит Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». Это динамичный и невероятно эмоциональный сингл с безумной энергетикой. Ну что ж, делай глубокий вдох, не нагружай себя делами и просто двигайся в своем темпе. Потихоньку рабочий день завершается, и этот тяжелый понедельник тоже завершается. Но перед этим быстренько пробежим по новостям. В Минске 16 часов. Привет! О самых актуальных событиях мы узнаем прямо сейчас.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие новые маршруты представило Национальное агентство по туризму и почему размер файлов Windows может вырасти в несколько раз.
0: В радиусе новостей.
2: Товарооборот Беларуси со Свердловской областью продолжает расти и уже приблизился к 1 миллиарду долларов. Об этом сообщил генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук. По его словам, в российский регион уже поставлено более 100 белорусских троллейбусов, развивается совместная сборка техники и сотрудничество в машиностроении. На выставке «Напром-2026» также представили первый белорусский 5-тонный погрузчик, собранный в Екатеринбурге. Национальное агентство по туризму представило новые маршруты событийного и религиозного туризма на Буцлавском фесте. Гостям рассказали о путешествиях по католическим святыням Беларуси и туристических объектах Мядельского района. В этом году фестиваль проходил со 2 по 4 июля и собрал паломников из разных регионов страны. Буцлавский фест, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает десятки тысяч участников из Беларуси и зарубежья. В Минске началась плановая реконструкция моста через реку Свислыч на проспекте Независимости. Ранее обследование показало, что несущая способность сооружения уже не соответствует современным требованиям. Во время ремонта строители усилят конструкцию моста, заменят гидроизоляцию, обновят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, велодорожку, освещение и инженерные коммуникации. При этом внешний облик объекта будет полностью сохранен. Более 200 тысяч жителей Судана оказались под угрозой из-за гуманитарного кризиса. По данным сети врачей Судана, в штате Северный Кордофан распространяются холера и корь. При этом регион испытывает острую нехватку продовольствия, медикаментов и питьевой воды. Медики предупреждают, что без срочной международной помощи ситуация может привести к росту смертности, особенно среди детей. Кризис усугубляется продолжающимся вооруженным конфликтом в стране. В Microsoft признали ошибку, из-за которой Windows 11 может неожиданно занять сотни гигабайт памяти. Причиной стал сбой в работе системного файла, отвечающего за настройки конфиденциальности. Вместо нескольких мегабайт его размер у некоторых пользователей увеличивался до 200-500 гигабайт, полностью заполняя диск. В компании уже подтвердили проблему и сообщили, что исправление планируют выпустить 14 июля. И в завершение. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. На сегодняшних торгах белорусский рубль укрепился к основным валютам. Доллар США — 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 72 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 27 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 17-плюс 19. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем плюс 17-19. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 17-плюс 19. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это трек о том, как сложно делать выбор, когда вариантов много, а правильный всего один. Это вот, знаешь, как распределить бюджет на месяц. Да, 1 рубль на жизнь, а 3 в уме. Но ничего, в любом случае прорвемся, ты совсем справишься, мы совсем справимся, все будет хорошо. Ну и по сложившейся традиции я принес в твою жизнь забавную новость. В общем, в Северной Каролине на пляж тоннами начало выбрасывать спелые яблоки прямо из океана. Ну, видимо, смыло с какого-то грузового судна. И, казалось бы, да, бесплатный смузи-бар воды. Но волонтеры при этом экстренно все убирают. Оказывается, там живут дикие лошади, которые могут этими яблоками знатно так подавиться. То есть, ну, представь, да? Ты свободная дикая лошадь, мустанг, красиво бежишь по побережью, ветер у тебя там в гриве, а тебя побеждает обычный импортный полукислый плод. Короче, если тебе сегодня кажется, что жизнь подкидывает странные препятствия, просто вспомни этих коней, да, у них буквально яблоки раздора под ногами, а они все равно молодцы, держатся. Так что давай, выше нос, береги себя, ну а я сейчас расскажу, что у нас ждет завтра уже по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы. В Витебске ночью у нас плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. В Минске ночью 10-12 тепла, а днем 17-19 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13 со знаком плюс, а днем плюс 17, плюс 19. В Гродно ночью 12-14 тепла, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 18, плюс 20. И в Гомеле ночью у нас плюс 11, плюс 13, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Светофор.
6: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор.
1: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

при поддержке Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Это были BTS с треком Swim. Красивая история о том, как прикольно уйти на дно в океане чувств. Но давай на чистоту, да? Тонуть вот в рабочей рутине прямо сейчас в понедельник — план, ну, такой, очень не очень, я бы сказал. И тут даже ученые доказали, что просто 5 минут контакта с водой мгновенно перезагружают мозг и гасят стресс. Так что, если вдруг ты устал в этот рабочий понедельник, начало недели, просто сделай глоток воды вот прямо сейчас. И пусть твой мозг решит, что вы где-то на море, и просто расслабится. Так что выдыхай, ты совсем справишься, и день уже почти, так сказать, тобой преодолен. Но уже в 17 часу здесь будет автодрайв с Олей Венской. Она, так сказать, перехватит руль управления и поднимет твое настроение и проводит тебя с кайфом домой. Ну а прямо сейчас заскакивай на сайт radiusfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. Мы там разыгрываем умную колонку Алису, и там абсолютно все просто. Заходишь, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. А самое главное, нужно пройти этот тест до самого конца. Так что давай действуй, беги скорее на сайт. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и просто кайфуй.
1: Реклама.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
5: Автодрайв.
1: На Радиус ФМ. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Как там говорят, уходя, уходит. Я намекаю на окончание рабочего дня. Так что желаю тебе маршрут сегодня самое интересное выстраивать. Сегодня нас ожидает погожий относительно вечер в столице, потому что завтра уже нас ожидают дожди. Об этом подробнее узнаем из выпуска новостей с Ромой Савосиком. Но а вечер сегодня будет во всех смыслах хорошим. Вот теплоты в него буду добавлять я, Оля Венская. Желаю тебе драйвового настроения. Расскажу совсем скоро, какой необычный автомобиль был замечен на улицах Минска сегодня. Это прям история завирусилась. Подробности в рубрике «Тачки Тайма». Пока узнаем все подробности из мира новостей. 17.00 в Беларуси. Ром Савосик, жги подробности, привет.
2: Привет, расскажу про дни культуры Узбекистана в Беларуси и о последствиях жары в Великобритании.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусы – мирные люди, они не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
3: Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия.
2: В Беларуси стартовали Дни культуры Республики Узбекистан. К примеру, с завтрашнего дня в столичном кинотеатре «Победа» пройдет показ узбекского кино. Зрителю покажут картины «Черная книга» и «Юсуп. Дитя солнца». Кроме того, 8 июля во Дворце Республики пройдет торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси. Один из самых быстрых суперкомпьютеров в Великобритании отключился из-за жары. Специалисты заявляют, что выход из строя суперкомпьютеров может стать проблемой для страны, так как они являются жизненно важными ресурсами и используются учеными в различных проектах, в том числе в сфере здравоохранения. Норвежский футболист Эрлинг Холланд повторил бомбардирский рекорд чемпионатов мира 1974 года. Он забил в 4 дебютных матчах 7 мячей. Такого не было целых 52 года. Кстати, Холланд может даже улучшить этот показатель. Норвегия 12 июля в 1/4 финала сыграет с Англией. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.11 точное драйвовое, и прямо сейчас я расскажу тебе про завирусившийся в Минске автомобиль. С виду он такой маленький, может быть, кому-то даже покажется некодистом, но это спортивный автомобиль, и, ты знаешь, он трехколесный родстер из США, это Wanderhall Venice. Спереди у него два колеса, сзади одно, но внутри все как в полноценном авто. Автоматическая коробка, кондиционер, ремни безопасности и даже система стабилизации. В общем, выглядит это на самом деле очень круто. А модель 2017 года. И такое ощущение, вот несмотря на то, что уже практически 10 лет прошло с момента выпуска этой модели автомобиля Wanderhall, как будто эта машинка и к нам из будущего пожаловала. Под капотом турбомотор, привод на передние колеса, разгон до 100 км в час и меньше, чем за 5 секунд. И эта прелесть разъезжает по улицам столицы вируситься, поэтому, если увидишь, обязательно фоткай. И, конечно же, как говорится, бери с собой в дорогу топовую музыку Радиус FM. И здесь мы тебе не только об этом расскажем, еще расскажем, где в Минске можно посмотреть на самые красивые закаты.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ой, какой классную тебе локацию сегодня подскажу. Кстати, точно драйвово 18-21, дождик в вечернем Минске не намечается, но намечается очень классное мероприятие в кинотеатре «Центральный». Это бесплатная выставка самых потрясающих закатов, которые только смогла увидеть очень талантливый автор-фотограф Мариса. Ее излюбленная тема – это небо. Фотографировать его в разные поры года, в разное время суток. И вообще фотограф уверен, что созерцание прекрасного возвышает, объединяет сердца людей. И вот здесь абсолютно бесплатно 24 картины, 24 изображения возвышающего неба во всех смыслах. Приходишь в кинотеатр «Центральный», наслаждаешься, во-первых, не только выставкой, но и самой атмосферой кинотеатра, потому что здесь, например, историческая лепнина, здесь буфет, который стилизован под 50-е годы прошлого века. Все это создает потрясающую винтажную атмосферу. И ты знаешь, прям хочется задержаться в этом месте. А еще здесь проходят сеансы секретного кино. То есть ты покупаешь билет, но точно не знаешь, что будет идти на большом экране. Как правило, это что-то очень эксклюзивное, действительно достойно твоего внимания. В общем, разрекламировала еще это идеальное место для того, чтобы спрятаться от плохой погоды. Но еще раз повторю, что вроде как дождик на сегодня в Минске не намечается. Что, между прочим, будет завтра в плане погоды и почему с собой нужно брать зонтики? Об этом подробности через три топовых трека в эфире «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная, автомат 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Я надеюсь, что ты не из тех, у кого рука дрогает, когда ты закрываешь свой рабочий кабинет. Никаких камбэков на рабочее место, даже если ты что-то не доделал, просто уходя. Уходи и, конечно же, уходи по топовую музыку Радиус FM. Мы подарим тебе максимум роскошных эмоций, ярких эмоций этого вечера. Напомню, сегодня 6 июня. Закат случится в 21:42. Дождя до этого момента не ожидается. А вот что будет завтра и почему все-таки зонтики — это актуальный аксессуар, расскажу совсем скоро. Пока вот она, горячая музыка Кейт DDK совсем скоро. А также Минелли. И красавчик Дамиано Давид. Ох, когда он появляется в эфире, у меня всегда вот что-то происходит с моим сердцем. Он начинает так трепетать и хочется сделать звук погромче. В общем, точно исцелить тебя, если вдруг по каким-то причинам этот понедельник для тебя выдался, ну, каким-то очень непростым. Я же расскажу о погоде на завтра. Она тоже очень непростая и местами капризная.
0: Радиус FM о погоде.
1: 07.07, то есть 7 июля, ожидаем по стране атмосферные фронты, которые смещаются к нам из стран Африки. И при этом идут еще и воздушные прохладные массы. Как это все у нас поместится? Ну вот каким-то образом. При этом будут дожди, возможно, грозы, ветер западный, юго-западный, умеренный, местами порывистый. Если говорится о ночных показателях, то они 9-15 выше нуля. Далее по стране осадки. Брест. Невысокие показатели. 18-12 со знаком плюс. И при этом дождь до плюс 19 будет в Гродно, здесь тоже осадки. Плюс 19 в Минске, здесь тоже дождь. Плюс 19 в Могилеве, здесь тоже дождь. Далее Витебск смотрим, тоже осадки, плюс 18. Гомель тоже дождь, и 20-22 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
6: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
5: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
6: АМК. Делаем красиво и на века.
7: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама.
8: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.42 точное драйвовое, на связи Оливенская, и мой ИИ помощник, и Игорь, так его зовут. Игорь, поздоровайся.
2: Привет, ну что, поиграем?
1: Обязательно поиграем с теми, кто прямо сейчас забежит, залетит в наш телеграм-канал Радиус FM, разгадает то, что загадал Игорь. Там, как всегда, некий коллаж, посвященный какому-то хиту. Ты точно его знаешь, пиши свои ответы в комментах и жди мой звоночек. А победитель сегодня получит беспроводные наушники от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: А к нам на встречу выходит еще тот экспонат по имени Света. Света, привет. Алло.
2: Привет.
1: Привет, привет. Светлая голова этого прекрасного летнего вечера. Вечер прекрасный, Свет, надеюсь, не только у меня, но и у тебя. Что чувствуешь? Алло. Света, не уходи, не уходи.
2: Алло. Он, конечно, прекрасный.
1: Так, а кто там тебя тревожит? Мне кажется, тебя отрывает от разговоров с нами, нет? Или ты одна на работе осталась?
2: Я одна. У меня плохо...
1: А, все, так замри, просто замри. Прямо сейчас побудь экспонатом, тот самый, который мы загадали от Мии Бойко в нашем телеграм-канале. Ну, как мы? Это все проделки. И Игоря, пожалуйста, с ним поздоровайся.
2: Здравствуйте.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Да.
1: Ну, в таком случае...
3: Загружаю трек.

0: Мне кажется, Света все знает, просто наслаждалась этой переделкой от Игоря. Что скажешь? Узнала песню?
1: Я думаю, что это Ваня Дмитриенко, наверное.
0: Это Ваня, это вас спросим у Игоря. Это же его проделки были, пусть он отвечает.
2: И это правильный ответ.
0: Вот говорят иногда, все как по маслу, у нас все как по шелку сегодня прошло, благодаря Ване Дмитриенко, благодаря тебе, Света. Ну, действительно, светлая голова. Понедельник у тебя к вечеру, смотрю, все хорошо, вот все задачки разгадываешь, пусть так оно и будет налегке. И подарок тебе за это, беспроводные наушники от Радио СФМ.
1: Спасибо большое.
0: О, ну как же она рада, я это чувствую. Подробности, как ты берешь подарок, расскажу за кадром. А пока снова топовая музыка, еще один красавчик, Дамиан Давид. Прямо сейчас порадует нас.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой не спеши домой, а встреть самый потрясающий закат. Лучше в столице он случится в 21:42. И действительно, что-то очень красивое нас с тобой ожидает на горизонте. Не забудь загадать при этом желание. Но прямо сейчас давай-ка я тоже буду бодрить тебя. Есть у меня для этого инструменты. Ну, во-первых, топовая музыка Радиус FM. Далее, абракадабра. В принципе, мне кажется, понедельник очень подходит это слово, потому что всегда все происходит в формате абракадабры. Но из этого нужно выжимать просто настоящий классный лимонад. И заходи в наш телеграм-канал. Телеграм-канал Радиус FM. Отгадывай нашу абракадабру. Три подсказочки. Все у тебя получится. И, возможно, именно тебе повезет сегодня забрать топовый подарок от Радиус FM. Это брендированный мангал от нашей радиостанции. Штука крутая, штука вдохновляющая. И самое главное, штука, объединяющая тебя и твоих друзей. 18:00 в Беларуси. У нас тут вечерняя команда, не только я, Ульвенская, но и Рома Савосик. Сегодня допоздна для тебя самыми актуальными и интересными новостями. Ром, привет. Что на этот раз?
2: Привет. Расскажу, какую необычную луну увидят белорусы и кто возглавил правительство Литвы.
3: В радиусе новостей.
2: К затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
4: Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока.
2: Белорусы смогут увидеть оленью луну 29 июля. При условии ясной погоды это астрономическое явление будет хорошо видно по всей стране, сообщают эксперты. Своим названием оленья луна обязана традициям коренных народов Северной Америки. Именно в этот период у самцов оленей активно растут новые сильные рога. Есть и другое менее известное имя – грозовая луна, что связано с частыми летними грозами. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил новый состав правительства. Его возглавил лидер социал-демократов Миндаугас Синкевичус. Глава государства подписал соответствующий декрет, согласовав предложенные премьером кандидатуры министров. В обновленный кабинет вошли как новые члены, так и прежние чиновники, сохранившие свои посты в ключевых ведомствах. Актер Вин Дизель заявил о начале съемок последней части «Форсажа». 11-й фильм автомобильной саги выйдет в зарубежном прокате под названием «Fast Forever». По словам Дизеля, который играет одного из основных персонажей, Доминика Торетто, над проектом с разной степенью интенсивности работали около 3 лет. В мировой прокат «Форсаж 11» должен выйти 17 марта 2028 года. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 72 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 27 копеек. И в завершении. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы были новости о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13, топовая радиостанция Радиус ФМ объединяет всех тех, кто сейчас находится за рулем. Вам большое-большое привет. И я очень хочу, чтобы ты залетел в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Мы что-то очень важное здесь загадали в Абракадабре. 3 подсказочки даю. Итак, в 100 граммах этого содержится более 100% суточной нормы витамина С. А еще это мощный антиоксидант. А еще это одна из старейших культур, которую вывели еще в 6 веке до нашей эры. Представь, как давно это было. Это до сих пор полезно. Это до сих пор очень ярко. Я скажу так, это нужно уметь готовить, потому что кто-то скажет, да, красиво выглядит, с красивой прической это, но готовить это нужно уметь для того, чтобы это было правда вкусно и привлекательно. Пиши свои варианты ответа, жди мой звоночек через 3 топовых трека, возможно, и на тебе достанется по итогам этой недели главный подарок. Это брендированный мангал от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: этом лету с Вива Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: И со мной на связь выходит Димон. Дима, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Дим, как тебя вообще зовут, друзья? Дима, Димон, Диман. Какие еще варианты?
2: Ну, Димон обычно зовут.
1: Димон, а тебе нравится Димон, когда тебя так вот называют?
2: Да.
1: Смотри, если ты сейчас победишь, я прям буду звать тебя Дон Димон. Хорошо? Ну, чтобы всей стране рассказать, какой ты вообще у нас классный. Задача какая? Подключить интуицию и отгадать, за какой парой наушников от 1 до 7 спрятан топовый трек радиуса FM. Итак, от 1 до 7. Выбирай цифру, называй, попытайся угадать с первой попытки. Я тебе этого желаю. Поехали. А пока Дон Димон думает, я скажу, что у нас в качестве подарка на этой неделе главный приз. Это брендированный мангал от Радиус FM. Крутая штука. Дон Димон, соберешь друзей, родных, близких, и будет классный пикник у вас в выходные. А пока слушай от тебя ту самую заветную цифру. Поехали.
2: Давайте пятую.
1: Цифра пять. Один прокашляйся и подумай еще раз. Вторая попытка. Поехали.
2: Давайте три.
3: Вот это что она сейчас говорит, я не понял.
1: Вот это нужно, Димон, подумать еще раз. Хорошо. Может, другу позвонить, Дим? Дон Димон, соберись. Третья попытка. Дон Димон, могу помочь, я не знаю. Дим, тогда цифра 7. Я правильно услышала? Цифра 7?
2: Да.
1: И мы идем дальше. Следующая цифра. Какая приходит в голову Дон Димону?
2: Один.
4: Бам-бам.
1: Димон, какой сегодня тяжелый денек получается. Так, еще какая версия?
2: Четыре.
1: Ну, конечно-таки, да. Попали. Это Negative Portugal The Man. Давай послушаем голосовое сообщение от участницы Абракадабры прошлой недели.
5: Привет, я Мария, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 4.
1: Вот, Дон Димон, чем прекрасна эта ситуация, что ты сейчас тоже пришлешь голосовое и где-то запрячешь топовый трек Радиус FM. Договорились? И точно так же кто-то завтра будет пытаться отгадать, но кто знает, как оно сложится. Поиграем, посмотрим, а пока проверь подписочку на телеграм-канал Радиус FM. Там все подробности нашей абракадабры.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
7: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.32, что там по драйву у тебя внутри? Надеюсь, что настроение огонек. И, ты знаешь, бывает так, заканчивается рабочий день, а ты просто искришь от эмоций. Ну, понедельники, они такие, время где-то сбавить обороты. И, конечно же, вместе со мной расслабиться по топовую музыку Радиус ФМ. Здесь «Benz & Boone». Также трек, который я обожаю слушать в машине на полную мощь, Тед Макрей. И давай распробуем New Heart от Crash Adams. Ну и отдельно, мне кажется, послевкусие этого понедельника – это прогноз погоды на завтра. Кто-то ругает погоду сегодняшнюю, мол, ветрено как-то, как будто на дождь что-то намекает. А вот ты послушай прогноз погоды на завтра и поймешь, что сегодня все еще было очень даже неплохо.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но завтра, по прогнозам синоптиков, к нам идут сразу и атмосферные фронты с Африки, и еще и прохладная воздушная масса в придачу. Все это перемешивается, и в итоге получаем что? Ну, такую достаточно непростую погоду. Немножечко похолодает, этой ночью 9-15 выше нуля. Вот завтра днем следующие показатели. В Бресте 18-20 выше нуля, при этом осадки, дождь. Также в Гродно, Минске, Могилеве, в этих городах плюс 17, плюс 19. Немножко прохладнее, 16-18. В Витебске тоже осадки. В Гомеле будет теплее всего из областных центров, 20-22 со знаком плюс, но при этом тот самый обещанный летний дождь.
0: Реклама.
2: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
3: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
2: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
3: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще 2 приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Ты знаешь, я начинаю подозревать, что на работе я нахожусь в контрольной группе, которой вместо зарплаты выдают плацебо. Ну, знаешь, чтобы посмотреть.
0: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ФМ Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, это летние денечки. Чаще всего наше тело просит мороженого. Да побольше. А вот специалисты говорят, как правильно выбирать мороженое, чтобы оно не навредило здоровью, фигуре, по словам экспертов. Так вот, безопасное мороженое должно содержать нормализованное молоко. Вот это в составе, читай, сливки, сахар, сухое молоко тоже подходит. Натуральные стабилизаторы и ваниль, например, как вариант. А калорийность не должна превышать 300 калорий. Если больше 300 калорий, заподозри, не очень хороший состав сразу. Здесь могут быть растительные вредные жиры, пальмовое масло тоже вредное, а также длинный список ароматизаторов с красителями, которых лучше, правда, тоже избежать. То есть, в принципе, вот это белое мороженое, классическое такое, это самый идеальный вариант. И чем ближе сахар к концу ингредиентов, тем лучше. И специалисты при этом напоминают, добавленный сахар в нашем организме не должен превышать 50 граммов в день. При этом одна порция классического пломбира содержит до 20 граммов, то есть это почти половина суточной нормы. Но также специалисты не рекомендуют есть мороженое натощак. Это скачок сахара, тоже не очень хорошая история. На ночь есть мороженое тоже не самый лучший вариант, потому что жирный десерт тут же отложится на боках. Но оптимальный вариант – это после основного приема пищи. Так что приятного тебе аппетита. Но если уж позволишь себе вечером порцию мороженого, не забудь пройтись, прогуляться, пробежаться, а может быть даже потанцевать под топовую музыку радио FM.
0: Автодрайв на радио FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.48, точное, драйвовое в Китае начали продавать искусственные окна, которые способны полностью заменить настоящее солнце. Это такие технологичные панели, которые с поразительной точностью воссоздают естественный дневной свет и даже меняют его оттенки в течение суток, вот имитируя тем самым рассветы и закаты. Мне кажется, это идеальное решение, если вдруг, во-первых, у тебя в доме слишком мало окон, на твой личный взгляд, может быть, слишком темные офисы, цокольные этажи, подземные паркинги. Это очень крутая нужная история. Конечно, дает возможность огромную для бизнеса. И мне кажется, эти товары, придя на наш рынок, тоже будут вируситься. Ну и плюс ко всему, давно уже замечено, что даже будильник с эффектом восходящего солнца, он будет более приятным для тебя в плане пробуждения, чем вот обыкновенный будильник или смартфон, который вот так вот нещадно будет тебя будить в положенное время. В общем, следи за интересными товарами и, конечно же, оставайся в компании «Радиус ФМ». Здесь всегда самая актуальная музыка.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: В конце рабочей части понедельника я знаю, что нужно для того, чтобы все-таки полюбить эту жизнь заново и жить ее на полную мощь, на полную громкость в буквальном смысле. Конечно же, это топовая музыка Радио ФМ. Блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу. Разговор ожидаем в ближайшее время. Принимаем нас, Барретт. Также Purple Disco Machine. И продолжим нашу летнюю, вечернюю такую историю. Naked Pocket Girls a Man. Ну а что, вечеринка, вот такая вот пати в понедельник вечером, то, что нужно, то, что доктор прописал. Делай звук погромче, прямо сейчас еще и Рома Савосик добавит интереса. 19.00 в Беларуси. Рома всегда в курсе всего. Ром, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Расскажу о новой схеме интернет-мошенников и про рекордные ливни в Китае.
3: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. В ходе разговора белорусский лидер предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Он поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя НОК. В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Подросткам в мессенджерах рассылаются сообщения от имени подставных или несуществующих представителей известных компаний. В объявлениях обещают легкую работу, высокую оплату, гибкий график и отсутствие опыта. В ответ на интерес кандидата ему предлагают перейти по ссылке. Она ведет на поддельный сайт, созданный для кражи паспортных данных, реквизитов банковских карт и другой конфиденциальной информации. В Минске в течение 26 года закупят 129 новых троллейбусов. С 20 года Минсктранс последовательно обновляет свой парк, что способствует повышению комфорта и удобства для пассажиров, рассказал генеральный директор ГП Минсктранс Константин Гололобов. Кроме того, он рассказал о замене остановочных павильонов. С 25 года утверждены планы по замене около 220-230 павильонов в год. В Китае ввели экстренный режим из-за рекордных ливней. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР активировал 4-й уровень реагирования в провинциях Аньхой и Шаньдун. При относительно слабом ветре до 23 метров в секунду интенсивность дождей оказалась катастрофической. За час выпало до 100 миллиметров осадков, превратив городские улицы в бурные реки. Цены на арабику продолжают расти. Биржевая стоимость сегодня показала скачок на 5%. Показатель первый раз с конца марта текущего года превысил 7 тысяч долларов за одну тонну, следует из данных торгов. Стоимость кофе сорта арабика демонстрировала рост 4 предыдущие недели. И только за прошедшую увеличилась более чем на 10%. И в завершение, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
3: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радио.

0: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама. Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Что-то про соль на рану только что, красотка Эвы Макс.

0: щечках твоих красивых соль от слез, по каким-то причинам просто стряхни эту соль, стряхни в себя все заботы, все сомнения, сделай погромче звук Радиус FM. Поверь, мы тебя перезагрузим и, конечно же, подарим максимум положительных эмоций и максимум топовой музыки совсем скоро. Красавчик Альберт Брайт, на себе проверено, классно слушать этот трек на полную мощь. А еще не пропусти прогноз погоды, ты знаешь, чтобы завтрашний день прошел хорошо, к нему нужно подготовиться.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
0: И не забыть с собой зонтики, потому что к нам идут сразу атмосферные фронты с Западной Европы, сюда же и прохладная воздушная масса, поэтому в целом чуть-чуть как будто бы похолодает, но дискомфорта добавит постоянный дождь. Так вот, во вторник ожидаем в Бресте до плюс 20 и осадки. В Гродно, Минске, Могилеве одинаковые показатели, до плюс 19 и тоже дождь. В Витебске тоже дождь и плюс 18. Теплее всего из областных центров. В Гомеле здесь плюс 20, 22 и тоже осадки.
1: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: В этом шоу с толком поговорим о спортивных дисциплинах ДОСАВ. Все думают, что это только автошкола, но там есть авиаспорт, парашютный спорт и мотокросс и многие другие дисциплины. Есть что посмотреть, о чем вы еще точно не знали.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: 19.44, точное драйвовое. Какие планы на это лето? Наверняка тебе, ну, очень хочется попасть на знаменитый фестиваль Viva Brasso. Так вот, Радиус FM, информационный партнер фестиваля, дарит тебе два пригласительных на это мероприятие. Два раза по два. То есть, итого четыре билета. Поэтому, пожалуйста, участвуй. Условия здесь у нас на Радиус FM в инстаграм-аккаунте. Смотри, читай. Они очень простые. Нужно снять креативное видео со своим участием, длительности до минуты, на тему, почему я хочу отправиться на самый жаркий фестиваль этого лета Viva Brasso. Ну, просто это может быть все что угодно. И скетчи, и танец, и рэп, песни, может быть, мощный стендап, ты даже нарулишь. В общем, снимаем. Далее, отмечай, конечно же, у себя в инстаграм-аккаунте в рилсе Радиус FM, Viva Brasso рил, и обязательно поставь хэштег Viva Brasso, нижнее подчеркивание, 2026. Профиль на момент подведения итогов, который мы подводим 10 июля, должен быть открыт. Все просто, и самомасштабный фестиваль лета ждет тебя. Мы тоже ждем твои классные видосы, раскачивающие, и такая же вдохновляющая топовая музыка, и далее будет завершать этот классный летний час.
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: очень скоро.
1: Нет таких слов, говорящих о том, что первая любовь – это что-то
0: на то. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси заработала электронная очередь для подачи документов в вузы. В частности, через личный кабинет участника ЦЭ или ЦТ на сайте РИКС абитуриенты могут заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. В Минобразовании уточнили, что услуга доступна абитуриентам, сдавшим ЦЭ и ЦТ в 2025 и 2026 годах. В этом году в Минской области отремонтируют 630 километров дорог. В большинстве районов работы уже ведутся по графику и с использованием новейших технологий. Параллельно обновляют разметку и благоустраивают пешеходные зоны. Наиболее масштабные работы ведут на подъездах к Дзержинску, где этой осенью пройдет областной праздник Дожинки. В центре Минска с 6 июля перекрыли дорогу для всего транспорта, кроме общественного. Речь идет об участке проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы. Объезжать этот участок можно по первому и второму транспортным кольцам, а также по центральным улицам Минска, прилегающим к проспекту Независимости. Вопрос о завершении конфликта в Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я думаю, мы положим этому конец», — подчеркнул глава Белого дома. Напомню, саммит Североатлантического альянса состоится 7-8 июля в Анкаре. Сборная Туниса по футболу оказалась в центре крупного допингового скандала сразу после завершения своего выступления на чемпионате мира 2026. В допинг-пробах сразу 8 игроков национальной команды были обнаружены следы запрещенного препарата. Речь идет о кленбутероле, веществе, которое расширяет дыхательные пути и улучшает снабжение организма кислородом. По предварительной версии, препарат мог попасть в организм спортсменов через зараженное мясо на тренировочной базе в Мексике. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на Радиус FM.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: Слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: В этом шоу с толком поговорим о спортивных дисциплинах ДОСАВ. Все думают, что это только автошкола, но там есть авиаспорт, парашютный спорт и мотокросс и многие другие дисциплины. Есть что посмотреть, о чем вы еще точно не знали.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Токсическое ядерное оружие в Беларуси – это фактор стратегического сдерживания. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что подобное оружие способно остудить любые горячие головы.
2: Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать. Но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты.
1: Картина Марка Шагала «Прогулка», которую после 6 июля планировали вернуть обратно в Русский музей, останется в Минске до октября. Об этом договорились премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении появилась как раз в день рождения художника 6 июля. В Минске с 6 июля на время реконструкции моста через реку Свислочь закрывается движение транспорта по проспекту Независимости от улиц Янки Купалы до площади Победы. Ограничения не затронут общественный транспорт, сообщили в ГАИ. Госавтоинспекция столицы рекомендует водителям заранее планировать объезд закрытого участка. Капремонт пострадавшего от пожара дома на улице Ленина в Минске планируют начать в 2027 году. Сейчас строители занимаются исключительно аварийно-восстановительными работами. Окончательно освобождают подкровельное пространство от утеплителя сгоревших и поврежденных конструкций, чтобы максимально оперативно приступить к возведению постоянной кровли. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 72 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 27 копеек. И в завершении, твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс.Станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на классный приз. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Присловие ДОСАВ большинство из нас вспоминает получение водительских прав, но на самом деле это кузница спортсменов в самых экстремальных и зрелищных дисциплинах – от самолетного и парашютного спорта до мотокросса. Каких высот они достигли и, главное, как молодому парню или девушке стать частью этой спортивной семьи. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела патриотического воспитания и организационной работы ДОСАВ Василий Макарышко. Василий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Когда мы говорим «спортсмены ДОСАВ», какие именно дисциплины сразу приходят к вам в голову, вот специалисту, который уже, наверное, немало знает об этой организации?
5: Я начну, наверное, с масштабных цифр. Да? Во-первых, ДОСАВ – это организация республиканского уровня, которая на сегодняшний день выполняет целый ряд государственно значимых задач. Вот. В рамках спорта это, конечно, 22 вида спорта, 41 спортивная дисциплина, 7 национальных команд и, конечно же, достижения вплоть до мировых и республиканских, европейских масштабов соревнований, да. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно говорить о чемпионах наших. Это такие команды, как команды парашютного спорта, женская и мужская, которые на сегодняшний день составляют конкуренцию лучшим мировым командам. Вот. Это наши судомоделисты, которые завоевывают медали практически высшего достоинства на всех чемпионатах республиканского и международного уровня. К слову сказать, сегодня завершается международное соревнование в Санкт-Петербурге, вот, где мы уже завоевали порядка 22 медалей в золотых, серебряных и бронзовых. Это мы говорим о подводном спорте, где на сегодняшний день в мире и в Европе мы составляем конкуренцию всем. Вот. И один из важных моментов, конечно же, нужно говорить, что этому всему предшествует большая организационная работа и работа наших тренеров, которые отдают себя полностью для того, чтобы вырастить из маленького мальчика и девочки, который приходит в 4-5 лет к нам заниматься в таком вот маленьком возрасте и потом доходит до уровня национальной команды и защищает цвета нашей родины на международных соревнованиях.
4: То есть, Василий, еще раз проговорим, около 40 дисциплин и 20 спортивных команд.
5: 22 вида спорта, 41 спортивная дисциплина.
4: Хорошо, если немножко поговорить про виды спорта. Вы уже пару озвучили. Это парашютный спорт, судомоделирование, также какие-то подводные дисциплины.
5: Давайте я вам назову. Это авиационные виды спорта. Самолетный, вертолетный, парашютный и им сопутствующие. Вот. Это технические виды спорта.
4: Под воздушными имеется в виду это только то, что прыгают с парашютов или...
5: Летают в воздухе, да.
4: А как соревнования проходят?
5: Соревнования проходят... Вы имеете в виду сам факт проведения соревнований?
4: Наверное, в чем они соревнуются? То есть это вряд ли просто на скорости.
5: Ну, смотрите, авиационные виды спорта – это высший пилотаж, естественно, на спортивных самолетах Як-52. В основном это на вертолетах. В вертолетном спорте это, конечно же, там несколько дисциплин, в том числе и необходимо груз поставить точно в точку. Mm-hmm. Вот, вертолетчики – это люди такие более педантичные, пунктуальные. В парашютных видах спорта это точность приземления, это фигуры акробатики. И, ну, вот, если вкратце, то это вот такие дисциплины. Вот. Если говорить о технических видах спорта, сразу же в голову приходит это автомотокросс, где у нас сегодня мы начинаем от мотокросса, где девушки и мальчики, юноши и девушки гоняют с высокими скоростями по трекам. Вот. И заканчиваем, конечно, такими экзотическими дисциплинами, как дрифт. И другие.
4: Наверное, самые зрелищные.
5: Да. Ну, для сегодняшней молодежи, конечно, это такие зрелищные виды спорта, да, дисциплины спортивные.
4: Так, еще какие-то группы выделим?
5: Если начинать с детских таких дисциплин, да, где, куда можно мальчика или девочку в юном возрасте привести, это же, конечно, модельные виды спорта, судомодельные, авиамодельные, ракетомодельные, кстати, к слову сказать, и судомоделисты, и ракетомоделисты, и авиамоделисты, это у нас такие команды-лидеры, где мальчишки и девчонки занимают лидирующие позиции в соревнованиях, ну, к примеру, такого уровня, как чемпионат СНГ. Угу. Вот. Мы соревнуемся там с многими командами и занимаем, к слову сказать, первые места. Вот. Если говорить о достижениях в большом спорте, то, конечно же, наши национальные команды на сегодняшний день составляют конкуренцию на международной спортивной арене практически в каждой дисциплине. Если говорить о проходящих соревнованиях по техническим видам спорта, то на сегодняшний день наша команда по автомотоспорту в России на Кубке СНГ практически во всех дисциплинах заняла призовые места.
4: То есть можно сказать, что мы там даже являемся лидерами?
5: Я больше скажу, это результат того, что мы сохранили школу подготовки Советского Союза. Мы не лишились клубов ДОСААФ, мы, наоборот, усовершенствовали систему подготовки, мы усовершенствовали какую-то вот методику, если говорить таким вот педагогическим языком. И на сегодняшний день это дает результат, когда маленькие дети приходят к нам заниматься, к ним сразу же осуществляют индивидуальный подход, и каждый из них показывает результат. И...
4: Давайте, может, тогда подробнее как раз поговорим об этих школах, что собой представляет, что мы сохранили, как обучают ребят.
5: Смотрите, у нас на сегодняшний день точно 5 спортивных детско-юношеских технических школ. 4 из них находятся в Минске, 5-я по водным видам спорта находится в Новополоцке. Конечно же, у этих школ есть филиалы, где детки занимаются водными видами спорта, техническими видами спорта. Вот. И самая такая большая, если говорить, это спортивная детско-юношеская техническая школа по автомотоспорту. Она находится в деревне Прилесье Минского района, район Стаек, если говорить таким для минчан простым языком. Вот, в ней занимается более 600 детей разных возрастов, и это от девочек и мальчиков 4-5 лет до взрослых людей. К слову сказать, в этой школе занимается самый возрастной человек, ему 87 лет, он занимается автокроссом. Вот, поэтому мы сегодня доступны, и можно заниматься техническими видами спорта. Приходите к нам, мы будем рады всех видеть.
4: Ну, смотрите, тут, как вы уже упоминали, такая советская школа. Осталась ли это какой-то кузницей кадров, характера такого дисциплины? Можно ли просто походить туда для души, иногда пропускать занятия? Или все-таки к этому как-то жестко относятся в школах ДОСААФ?
5: Вы знаете, конечно же, можно это взять как хобби, да? Чтобы, к слову сказать, мамы и папы, бабушки и дедушки, для того, чтобы ваше чадо не слонялось по улице, да? И не искала себе приключений на пятую точку, можно же, конечно, привести к нам в школу, и с ним будут заниматься. Но это будет как хобби. Но если ребенок будет проявлять себя, заявит интерес какой-то, будет показывать результаты, конечно же, над ним начнут работать тренеры, он будет пользоваться поддержкой и выйдет на соответствующий уровень. Но я скажу больше, путь в большой спорт или путь в спорт, даже не так, путь к спортивным достижениям, даже самым маленьким, начинается с семьи. Вот если в семье маленького спортсмена, которого привели к нам в спортивную школу, будут поддерживать, не внушать ему чувство вины и комплекс неполноценности, да, какой-то там не так себя повел, не то сделал, вот, а наоборот, будут его поддерживать, говорить, ты молодец, ты классный, у тебя все получится, обязательно получится, не расстраивайся, дорогой наш. Вот, поверьте мне, такой человек достигнет больших высот, и это показывают наши ребята.
4: Можно сказать, вы, знаете, такой огонек в глазах ребят зажигаете и уже, в принципе, с этим и работаете.
5: Вы знаете, я никогда не был тренером, но всю свою жизнь проработал с людьми. и знаю, как люди реагируют на похвалу. Вот если человека хвалить, говорите ему добрые слова, конечно же, говорить о замечаниях, что есть какие-то недочеты. Но в большей степени нужно замечать положительные вещи. Знаете, у японцев есть такое правило красной и зеленой ручки. Вот, к сожалению, в наших школах правило красной ручки, да, где мы подчеркиваем недостатки, а у японцев правило зеленой ручки. Они подчеркивают самые лучшие достижения. Вот. И потом уже говорят, ну, вот здесь немножечко не так, и вот здесь немножечко не так. И все у тебя получится. Вот. Поэтому вот такие, вот такая поддержка семьи делает из маленького мальчика и девушки высокого спортсмена, который обладает характером, стержнем, целеустремленностью, настойчивостью и упорством.
4: Ну и как минимум вообще хорошего человека.
5: Конечно.
4: Хорошо, с этим определились. А каковы критерии отбора вот в сборной или даже сборная имеется в виду не какие-то уже профессиональные спортсмены, а вот захотели ребята попасть к вам в ДОСАВ? Может ли просто самый обычный там парень, девушка прийти с улицы к вам просто сказать, вот я хочу?
5: Ну, если это не касается отбора по здоровью, да, это в первую очередь это авиационные виды спорта. Там незримо нужно, чтобы человек был абсолютно здоров, потому что это связано с управлением летательным аппаратом, прыжками с большой высоты, нахождением человека при определенных перегрузках. Это я могу сказать, как в прошлом. Парашютист, совершавший прыжки с парашютом. Вот. Здесь нужно, конечно же, здоровье. И прежде чем прийти в аэроклуб, нужно об этом позаботиться. Прийти к врачам, узнать, годен ли ты или не годен. А потом уже идти и говорить, здравствуйте, я хочу стать вот летчиком-спортсменом или парашютистом-спортсменом. Вот. Что касается модельных видов спорта.
4: Извините, пока не перешли к модельным видам спорта, вот такая частая проблема здоровья у нынешнего поколения – это плохое зрение. И многие уже справляются, линзы носят, ну, очки, да, такое себе. Но вот если с линзами человек придет и скажет, вот я хочу
5: стрелять. Я хочу стрелять, да?
4: Стрелять, летать, я имел в виду, но давайте.
5: Критерии отбора в разный вид спорта, он существует все равно. Но весь вопрос в том, что на сегодняшний день вы видели на международных соревнованиях массу стрелков, которые стреляют в очках.
4: Видели, ну, я, да? Честно, не смотрю, но такое уже присутствует.
5: Да. Поэтому главное, чтобы у человека была целеустремленность. Естественно, человека, страдающего какими-то, как это говорят, хроническими заболеваниями, да, ну, естественно, мы не возьмем, потому что спорт – это все-таки дело здоровых людей. Мы, мы не лечебница какая-то, чтобы лечить людей. Вот. А спорт воспитывает в первую очередь это характер, целеустремленность, настойчивость, закаляет здоровье, то есть приходит здоровый человек и еще больше закаляется. Вот. А если это не требует каких-то, опять же, вернемся к модельным видам спорта.
4: Да, к модельным. Да?
5: Вот. Здесь нужно только упорство и настойчивость, и я бы даже сказал, усидчивость, то, чего нашим детям сегодня вообще не хватает. Потому что для того, чтобы создать маломальски сложную модель, я, кстати, очень хотел бы, чтобы вот Радиус FM поприсутствовал на каких-то соревнованиях по модельным видам спорта. Вы увидите сложность этого произведения искусства. Потому что если говорить о модели какого-то фрегата или там крейсера, линкора, да, как правило, люди делают вот такие модели, выставляя их на соревнования. Это кропотливая работа, которая, внимание, занимает не один год, а несколько лет, чтобы эта модель была выставлена на международный уровень и заняла какое-то место. И я больше скажу, такой кропотливый труд, когда человек тратит свое время, и мало того, он тратит на это деньги. Вот. Потому что для того, чтобы создать модель судна, необходимо, ну, запас такой усидчивой прочности для человека, внимания, внимательности и упорства. Вот. Он получает результат. И, как правило, такая модель стоит до нескольких десятков тысяч долларов.
4: Ну, понятное дело, никто продавать не будет.
5: Нет, никто их не продает, но такая модель стоит денег.
4: Слушайте, Василий, насчет вашего приглашения хочу сказать то, что сам в детстве пару лет ходил на судомоделирование. Конечно, уже не большие фрегаты мы там делали, но маломальские судна даже с соревнованиями в Гродно ездили. И очень приятно, когда ты создаешь что-то и потом сам на соревнованиях запускаешь этот корабль.
5: Так вы наш человек.
4: Может быть. Но я не помню, чтобы это было связано с ДОСАФ, но скорее всего. Хорошо, вы говорите то, что вот в основном речь идет про детей. Хотя вы упоминали то, что у вас есть 80-летний какой-то гонщик. Я к чему этот вопрос задаю? В каком возрасте можно приходить? Как я понимаю, в любом. Это вот для тех, кто может в возрасте 25 лет захотел заниматься, конечно, профессионально мотоспортом. Ну, ждете всех?
5: Мы ждем всех. Весь вопрос, кто какой класс покажет. Ведь все-таки для того, чтобы заниматься спортом профессионально, мало стремлений, да, навыков. Нужен талант, я вот так скажу, талант. Поэтому для того, чтобы заниматься автомотокроссом, да и вообще заниматься спортом профессионально, необходимо приходить своевременно. Uh-huh. Вот. Для того, чтобы тренеры увидели в тебе того человека, который действительно подает надежды. Знаете, такой спортивный термин. Подает надежды, да? Вот. И, конечно же, чем раньше человек придет к нам заниматься спортивными дисциплинами, тем быстрее в нем заметят вот этот вот, вот эту жилку и займутся им уже на профессиональной основе.
4: Ну, понятное дело, если мы говорим про какие-то профессиональных спортсменов, которые в перспективе таковыми хотят стать, это, конечно, нужно желательно в детстве приходить. Я больше имею в виду, если просто есть желание вот заниматься, развиваться, может, не для покорения каких-то спортивных вершин, но просто для общего развития, вот,
5: конечно,
4: интересно человеку.
5: Конечно, пожалуйста.
4: Тоже с такими занимаются.
5: Пожалуйста, приходите, да. Как правило, люди приходят уже со своей техникой даже. Человек пришел, покатался, узнал, почем фунт лиха вот, на кроссовой трассе там, или на треке. Да? Вот, и такой, ага, нет, меня такой мотоцикл не устраивает. Мне uh-huh. нужно что-то... Или там, меня это не устраивает. Это вот, как правило, вообще у нас в государстве национальная сборная – это люди, которые находятся в штате, получают зарплату, угу, обеспечиваются всем необходимым для того, чтобы получают базовый набор для того, чтобы заниматься и показывать результат. Ну, конечно же, спортсмены на этом не останавливаются, и они вкладывают сами какие-то свои средства, ищут спонсоров, вот, для того, чтобы показывать самый высокий результат.
4: Вот мы плавно переходим как раз к очень важному вопросу. Как вы правильно упомянули, профессиональный спорт, он может так хорошо бить по карману. А вот насколько участие в командах ДОСАФ финансируется государством, и за что спортсменам приходится платить самим?
5: Ну, как я уже сказал, что государство дает базовый набор. Это зарплату, форму, там, мотоцикл, парашют, обеспечивает участие в республиканских и международных соревнованиях. Вот. Ну, как правило, спортсмен вкладывается, ну, в такие моменты, как амуниция, какие-то детали, да, то есть что-то вот... Он увидел у какой-то команды, что что-то совершенствует его результат, да, uh-huh, и вот он уже дорабатывает сам для того, чтобы получать результат. Кто-то хочет, наоборот, эффектно выглядеть на треке, да, uh-huh, и у него вот не устраивает та форма, которую ему дают, он шьет себе другую и так далее. То есть спортсмены все равно это креативные люди, которые которые все-таки мыслят нестандартно, да. Люди, которые для того, чтобы достичь результата, они мыслят нестандартно. Поэтому и поступают нестандартно, покупая за свой счет какие-то фишки для того, чтобы стать лучшим, первым и достичь каких-то спортивных, высоких спортивных результатов.
4: Но можно сказать, это уже инициатива каждого, но базовый набор это государство обеспечивает.
5: Конечно, конечно, да.
4: Тогда вот еще один такой вопрос. Говорили вы, что присутствуют в ДОСАФ девушки, а насколько их много? Вот, может, какое-то процентное соотношение? И в каких-то дисциплинах, может, вообще они даже превалируют над парнями?
5: Вы знаете, у нас девушек нет, наверное, только в мотоспорте.
4: Угу.
5: И если мне не изменяет память, в водномоторном и судомодельном спорте.
4: Не строят кораблики девушки.
5: Да, не строят кораблики девушки. А вот в остальных видах спорта, конечно же, у нас есть и команды мужские, женские. Вот это и парашютная наша команда. Она состоит из мужской части и женской. Это и, я говорю о чемпионах сейчас, это и радиоспорт. Она состоит из мужской и женской. Это и плавательные виды спорта. Она тоже состоит из мужской и женской части. Нет, я не шел сюда к вам с какими-то статистическими данными, что у нас вот какой-то процент девушек, юношей там нет.
4: Но, в принципе, этого даже ответа достаточно. То, что почти везде есть отдельно женские сборные. Вот меня, кстати, заинтересовал, вот услышал радиоспорт. Мы на радио, грех не обсудить, что за радиоспорт. Расскажите о нем немножко.
5: Ну, это очень старая дисциплина на самом деле. Она еще берет свое начало из Советского Союза. Если помните, когда-то вышел такой фильм на студии «Беларусьфильм» «Охота на лис». Да, вот,
4: из молодого поколения.
5: Костюхин там сыграл в главную роль. Так вот, одна из дисциплин этого вида спорта – это радиопеленгация. То есть человек одевает наушники, берет такой радиоприемник, где у него антенка такая крутит туда-сюда, вправо-влево, слышит сигналы, как только сигнал усиливается, в ту сторону он и бежит, чтобы на маршруте найти маячки определенные. И вот человеку с таким занимающемуся такой дисциплиной необходимо, ну, во-первых, очень хорошо бегать, во-вторых, иметь очень хороший слух, вот, и, конечно же, совершенствовать себя вот в этих двух направлениях деятельности. И вторая дисциплина – это скоростная радиопередача, то есть спортсмены передают на слух максимальное количество сигналов. Как правило, это сигналы азбуки Морзе, причем как цифровые, так и буквенные, и принимают на слух максимальное количество сигналов, как цифровых, так и буквенных. И, к слову сказать, на сегодняшний день национальные сборные мужские и женские являются лучшими в мире 11 лет подряд. Угу. Установили 17 непобитых мировых рекордов.
4: Невероятно.
5: Вот такие мы в радиоспорте, поэтому Радиус ФМ может гордиться радиоспортом.
4: Невероятно гордимся. И, знаете, вот очень похоже на такое спортивное ориентирование, как вы сказали. А самое главное еще, какой интересный навык. Азбуку Морзе можно изучить.
5: Конечно.
4: Вот в завершение хотел у вас спросить, какой для вас самый зрелищный или, может, любимый вид спорта вот из списка дисциплин ДОСАФ? Но если скажете парашютный, это будет неинтересно Василию.
5: Ну, конечно.
4: Давайте, может, что-то другое. Вы сам, как я понял, да. Сколько у вас вообще было прыжков?
5: У меня 174 прыжка. Я не занимался профессионально парашютным спортом. Я служил в силах специальных операций и совершал прыжки в соответствии с программой парашютных прыжков.
4: Ну, просто вот, по службе приходилось.
5: Да, по службе. Вот. Если честно, я очень ценю, знаю всех спортсменов, наших национальных команд. Вот, знаю всех руководителей спортивных учреждений. Я искренне ценю это знакомство, очень люблю их по-своему. И для меня, конечно же, очень яркими такими видами спорта на сегодняшний день. Я очень хотел бы их увидеть по телевидению, честно скажу. И, может, меня сейчас слышит редакция канала БТ5.
4: Угу.
5: Вот. Это наш автомотокросс. Все дисциплины автомотокросса. Это очень зрелищные виды спорта, куда, как правило, приходит очень большое количество зрителей. Я еще хочу сказать, что у нас допуск на наши стадионы, вернее, вход на наши стадионы, на наши треки свободный. Можно прийти и посмотреть безвозмездно эти гонки. Вот. Это, конечно же, автомотоспорт. Очень зрелищный вид спорта – это авиационные виды спорта, особенно высший пилотаж.
4: Это, я так понимаю, просто трюки они делают какие-то?
5: Конечно, да, это не просто трюки. Это трюки с перегрузками, там 7-8 единиц. Да, и для того, чтобы выполнять такие трюки, нужно просидеть в кабине самолета не одну тысячу часов. Вот. Ну и, конечно же, я не могу не отметить, да, и не упомянуть наши модельные виды спорта. Они тоже зрелищные. Это судомодельный спорт, где детки соревнуются в разных, вернее, как детки, и детки, и взрослые команды соревнуются в различных дисциплинах. Вот. Наши виды спорта, водные виды спорта, подводного плавания, это тоже зрелищные виды спорта. Тут и большого, не знаю, технического обеспечения не надо, чтобы показывать по телевидению. Вот. Вот как-то так,
4: Широчайший так список, да. Василий. Вот, надеюсь, все спортивные телеканалы нас услышат, потому что вот сегодня мы убедились, что ДОСАВ — это не просто автошкола, как привыкли думать многие. Для тех, кто грезит не футбольным мячом, а ревом мотора или высотой неба, вы теперь знаете, где вас ждут. Главное — сделать первый шаг, а условия для роста в ДОСАВ точно предоставят.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
6: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18. В Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла. В Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: Реклама.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макслайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Даша. Ее никто не обижал напрямую, но и не звал. В чате отвечали всем, ее сообщения часто терялись. Встречи случались, но она узнавала о них постфактум. Никаких явных конфликтов, никаких ссор, просто ощущение «меня же нет».
3: Не понимаю. Если никто не грубит, откуда такая боль?
2: Потому что игнор — это тоже сигнал отвержения. Для психики важно не только отсутствие агрессии, но и наличие контакта. Когда человека системно не включают, он начинает сомневаться в себе. «Я скучная? Лишняя? Со мной что-то не так?» Это называется социальной изоляцией без открытой травли. Снаружи тишина, внутри напряжение и тревога.
3: То есть тебя не толкают, но и не пускают?
2: Именно так. Есть еще одна сложность. Такую ситуацию трудно доказать. Нет явных фактов, за которые можно зацепиться. Поэтому человек часто обесценивает свое чувство. «Наверное, я накручиваю». Но регулярное исключение – это не случайность. Психологически здесь может работать эффект неявной группы. Люди сближаются по интересам, привычкам, статусу, и кто-то оказывается на периферии без злого умысла. Но ощущение изоляции от этого не становится легче.
3: То есть никто специально не выгонял, но ты все равно снаружи круга?
2: Да, и в этой ситуации важно, во-первых, признать свое ощущение, во-вторых, проверить реальность – это случайность или система, в-третьих, делать шаги навстречу, но без самопродавливания, предложить встречу, включиться в разговор, написать первым и посмотреть на отклик. В-четвертых, не застревать там, где вы постоянно на краю. Если включенность не возникает, стоит искать среду, где контакт складывается естественнее.
3: То есть не всегда нужно сильнее стараться вписаться.
2: Да, человеку важно быть не просто рядом с людьми, а среди своих. И иногда тишина вокруг — это не про вашу ценность, а про то, что это просто не ваш круг.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.
4: Звук поставил.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. В ходе разговора белорусский лидер предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы. Он поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в спорте в составе курирующего это направление вице-премьера, профильного министра и самого руководителя НОК. На преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь направила около 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По его словам, за годы реализации государственных программ в пострадавших районах построены десятки тысяч жилых домов, больницы, школы и объекты инфраструктуры. А также ежегодно проходят бесплатное оздоровление около 85 тысяч детей. Продажи новых автомобилей в Беларуси в июне снизились на 9% по сравнению с маем. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за месяц дилеры реализовали около 7 тысяч машин. Лидерами продаж остаются модели BelGee и Geely локального производства. При этом почти на треть сократились продажи электромобилей. Один из самых быстрых суперкомпьютеров в Великобритании отключился из-за жары. Специалисты заявляют, что выход из строя суперкомпьютеров может стать проблемой для страны, так как они являются жизненно важными ресурсами и используются учеными в различных проектах, в том числе в сфере здравоохранения. Норвежский футболист Эрлинг Холланд повторил бомбардирский рекорд чемпионатов мира 1974 года. Он забил в 4 дебютных матчах 7 мячей. Такого не было целых 52 года. Кстати, Холланд может даже улучшить этот показатель. Норвегия 12 июля в 1/4 финала сыграет с Англией. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-500-27-77. Возможность получения прибыли не разумно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Лови топовый момент этого утра.
1: Вот вы знали, что когда курьер достигает 30-летнего возраста, он превращается в таксиста.
2: Для которого это не работа, а хобби.
1: А хобби, да.
2: Хобби. Вот.

0: по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
1: Play on the legend level.
2: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: науку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Бывало ли у тебя так, что часами прокручивал в голове худшие сценарии? А что, если меня уволят? А вдруг проект закроют? А что я отвечу, если спросят это? Ты тратишь силы на решение проблем, которых еще даже нет. И компьютер от этой привычки спасает стратегия ленивых вычислений. Что же это такое? Сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
2: Представь, что ты готовишься, ну, например, к пикнику. Обычный компьютер, энергичный, уже с утра нарезал тонну бутербродов, упаковал плед и купил дождевики, хотя на улице пасмурно и поездка может вообще не состояться. Однако он потратил ресурсы заранее, а ленивый компьютер не делает ничего, пока событие не станет неизбежным. Он начнет собирать рюкзак только в ту секунду, когда ты обуешься и скажешь: «Ну все, мы выходим». Он вычисляет и готовит данные только тогда, когда без них уже действительно нельзя обойтись. И это бережет его процессор и память. И вот мне кажется, что наш мозг – ужасный перестраховщик. Он постоянно запускает тяжелые вычисления будущих гипотетических проблем. Мы переживаем за завтрашний день, за следующий месяц, за кризис, который, возможно, наступит через год. И наш внутренний CPU перегревается от работы над сценариями, 90% из которых никогда не случатся.
0: Озанка Технодзена.
2: Поэтому мой совет тебе на сегодня – включи режим ленивых вычислений. Когда твой разум начнет строить очередную тревожную модель будущего, останови его и спроси: нужно ли мне это решать прямо сейчас? Могу ли я физически на это повлиять в данную секунду? Если нет, отложи эти вычисления. Сбереги свою энергию для того, что происходит с тобой прямо сейчас.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18, в Минске ночью плюс 10-12, днем 17-19 тепла, в Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 17-19, в Гродно ночью плюс 12-14, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 18-20, в Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэш на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 370-25-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. I love it.

0: мира. Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I
1: Радиус FM.

0: деле. Неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: Топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта. В прошлый раз замыкали Kungsta Phyllis London и Might Enterprise с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер умеренный, днем местами порывистый. В Витебске днем плюс 16-18, в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17-19, в Бресте днем 18-20 тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.